Вкус оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Вивальди.

не строят на воде. Руки Франсуа Картье. Эти мальчики спорят, кто тут самый авторитет. Я расскажу, как делать бренд. Это самый лютый зверь в топ-чарте самооценок. Очередной милый котенок. Но ты не потянешь чек, ведь я девочка феномен.

0: Иногда тебе кажется, что все идет не по плану. Но потом понимаешь, а так даже интересней.
1: Ты со школьных лет думал, что любовь, но теперь всю мне выливаешь боль. Им ведь от тебя нужно лишь одно. Если кто ушел, значит, это не твое.

0: На Среднем Урале 7 часов утра.
1: Экорадио. Новости.
2: В студии Александр Петров. Коротко о главном. Здравствуйте. Ситуация в зоне паводка на Среднем Урале постепенно стабилизируется, сообщает МЧС. На сегодняшний день в 18 муниципальных образованиях подтоплены 5 жилых домов, 43 дачных дома, 752 приусадебных участка и 8 низководных мостов. Эвакуация не требуется. Оперативные группы МЧС ведут непрерывный мониторинг, проводят обходы и оказывают адресную помощь. Евраз представил на выставке «Инопром-2026» систему подготовки инженерных кадров, которая объединяет школу, вуз и производство. О новой стратегии формирования резерва для предприятий рассказала вице-президент компании по персоналу Елена Самсонова на пленарной дискуссии «Новая элита промышленности. Инженер-конструктор реальности». Компания сделала ставку на раннюю профориентацию и подготовку будущих специалистов еще со школьной скамьи. Вместо европейской жары синоптики прогнозируют в Свердловской области резкое ухудшение погоды. Экстренные службы уже объявили на всей территории региона штормовое предупреждение. На Средний Урал заходит мощный грозовой фронт. Регион накрывает аномально влажный циклон с затяжными ливнями. В эти выходные поселок Черноисточинск под Нижним Тагилом отметит свое 300-летие. В праздничной афише 12 июля народные гуляния, развлечения для детей и взрослых, много музыки, шоу флейбордистов и фейерверк. Добраться до Черноисточинска из Нижнего Тагила можно на автобусах номер 104 и 146. Они отправляются от городского автовокзала. История Черноисточинска началась в феврале 1726 года, когда на реке Черный Исток по инициативе Акинфия Демидова началось строительство железоделательного завода. О развитии событий мы расскажем вам в следующих выпусках новостей.
1: Все новости nt.ru.

0: Эко-радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, на Среднем Урале сегодня слабый северо-восточный ветер принесет небольшие облака, но ничего критичного. Облачно утром, днем немножечко пасмурно, но без осадков. 21 градус утром, днем воздух прогреется до плюс 26. Сегодня ожидается слабая магнитная буря. Ультрафиолетовый индекс умеренный.

0: эфире утреннее шоу на Экор-радио.
1: Да, ну, Юлианна Карауловой попытка не удалась, но наша попытка проснуться уже удалась.
2: Ну, да, уже спасибо.
1: Уже спасибо, да. Алина Геринг прекрасная, улыбается, сидит здесь.
2: Да.
1: Ну, я, Александр Лилов, всех тоже приветствуем. Доброе утро. У нас все попытки только удачные.
2: Да, у нас четверг уже на календаре, вот мы и доползли уже почти.
1: Вот точно.
2: К концу недели как-то вот так.
1: Четверг – это прихожая пятница.
2: Да, уже как-то полегче должно быть. Но не знаю. В общем, друзья, те, кто работает, вам силы, а те, кто отдыхает, вам...
1: Силы отдохнуть. Да. Будем вам завидовать белейшей завистью. Сегодня, что у нас в этом сегодняшнем дне, сегодняшнем утре? Сегодня у нас животрепещущая тема в теме обсуждения в нашей группе во ВКонтакте. Что важнее в одежде?
2: О, а потому что сегодня день моды.
1: А,
2: это не просто так, да.
1: Поэтому ты такая моднючая сегодня пришла.
2: Я пришла в чем удобно.
1: Я чуть не услышал. Я пришла в чем мать
2: родила. Мать родила, да.
1: Ну, если бы ты так пришла, я думаю, тут бы эфир пошел в другом ключе.
2: Коллега.
1: Коллега, да. Коллега. Такие утром мысли.
2: Значит, день моды 9 июля отмечается. Мода

0: Меняется быстро, мы должны успевать или доставать все старое из нашего гардероба, потому что мода возвращается, да. Как мы уже выяснили. Поэтому что важнее в одежде, сегодня выясняем, будем
1: разговаривать об этом,
0: разбирать гардероб и вообще...
1: Может быть, даже что-то наши слушатели напишут.
0: Ну вот мы ждем.
1: Что им, да, мода, что для них? И вообще, какая должна быть одежда?
0: Или удобно? Любимую вашу. Есть же любимая одежда?
1: Наверняка есть. Но, опять же, есть нюансы, да? Да, есть нюансы. Что любимое, допустим, у меня, что некоторым людям не нравится.
0: Ну,
1: говорят,
0: да.
1: Надо выбросить эту футболку уже давно на тряпке.
0: Так я уже...
1: Есть такие моменты?
0: Каждый день. Нет, слеза сейчас пойдет. Потому что, да, все то, что старое, что приносило радости очень давно, тяжело выбрасывается, тяжело прощаются с этим.
1: Это вот ваши девчачьи, это вы, девочки, вот нас. А как?
0: Я вообще спокойна. Это я даже не про себя.
1: Ну да, я понимаю. Я понимаю, почему ты не про себя. Это точно, это всегда так.
0: Так что, да, про моду сегодня будем разговаривать. Про шмотки, про одежду,
1: ой,
0: про внешний
1: шмотки,
0: вид.
1: Шмотки, это наши все шмоточки собрались. Ладно, движемся немножко, давайте передохнем. Давайте послушаем музычку. АПЦ, Розе, Бруно Марс, Полина Гагарина. Все это впереди, ближайшие минуты, потом здесь снова мы.
2: Доброе утро! Вставай вместе с Эко-радио. Твой день начинается здесь.

0: Былина, былина.
1: Полина, Алина.
0: Алина.
1: Арина.
0: Арина Родионовна.
1: В общем, все сюда подойдет.
0: Все подходит, да. Песни любимые такие. Каждый слышит в них, что хочет. А хочет он, надеясь, только что-то хорошее слышать. Ну и хочется, наверное, верить, что в мире что-то тоже произошло хорошее за эти дни, за эту ночь.
1: Да.
0: Полина. Алина наша только что мне повидала, говорит, так, что у нас там в мире-то произошло?
1: Да, конечно, все для вас, чтобы вы получили свежие новости, не заходя в телефон, не скролля ленту, не портя свое здоровье,
0: да.
1: Для этого есть мы.
0: Для этого есть мы,
1: мы,
0: да.
1: Все вам расскажем, в уши ваш положим, прекрасные.
0: Отправим.
1: Отправим.
0: Ну, давай уже, не томи, уже рассказывай, что там.
1: А я не знаю даже, что рассказать-то.
0: Еще это самое, еще не загрузилось, да?
1: Нет, все загрузилось на такие новости, как бы.
0: Ну, и тогда я тебе расскажу, вот краем уха, глаза, видел, тут же НАТО, саммит НАТО проходил где-то там в Турции, и Эммануэль Макрон хотел поцеловать руку супруги Эрдогана. Помнишь, мы говорили?
1: Ну, я видела, не получилось.
0: Не получилось, там чика дернула, это оказывается у них считается неприличным жестом. Незнакомые мужчины, когда целуют руку женщине.
1: Ну да.
0: Мало знакомые, это неприличный. А мы тут с тобой призываем поцелуйте.
1: Нет, ну мы-то.
0: Но мы-то, мы же не с Турции.
1: Ну да.
0: Ой, хотя у меня тут многие вернулись, говорят, ой, тут товарищ мне приехал, весь обгоревший. Жарко там.
1: Ну вот, ты такой, да зачем мне это надо?
0: Да, я скажу, да я тут в наших водоемах купаюсь, да. Чешусь весь, правда,
1: почему-то. Вот, кстати, я про водоемы все, вот чешешься, а не просто так ты чешешься, потому зуд купальщика захватывает новые регионы.
0: Ой-ой-ой, это что такое?
1: Свердловская область, Челябинск. Так а что, там в воде личинки живут.
0: Да не,
1: в кожу впитываются, и потом все, у тебя зуд волдырь.

0: И что еще похуже может быть? В общем, не знаю, я сомнительно отношусь, опять же, еще больше к каким-то
1: Господи,
0: всем купаниям.
1: Ты как, ничего себе, ты напугала меня.
0: Да сейчас я не напугала, я предупреждаю. Предупрежден, значит, вооружен.
1: Ой-ой-ой.
0: Я тебе
1: иногда,
0: и до этого
1: иногда, иногда чего-то лучше не знать, наверное. А то эти личинки залезут в труднодоступные места, потом зуд. Ужас. А как же жить-то тогда? Лето же, хочется на пляж, лето хочется в воду.
0: Бассейн какой-нибудь.
1: Строго отведенные Роспотребнадзором одобренные места.
0: Да,
1: типа ванна.
0: Ну, ванна тоже сомнительно, вода тоже.
1: Слушай, вообще как у нас воды происходит, а?
0: Не знаю.
1: Я смотрю, в разных районах у нас вроде бы различные источники, а вода одинаково коричневая. Уважаемые люди, кто ответственны за это?
0: Почему?
1: Почему? Что случилось?
0: А вот новость тоже.
1: Я в прошлом году такого не наблюдал.
0: В России появится вакцина от аллергии на кошек и собак. Пожалуйста.
1: А что, у нас не было такого?
0: Ну нет, видимо.
1: Лучшая вакцина от кошек и собак, ну, это не заводить их.
0: Да нет, ну есть же люди, которые очень хотят, но аллергия. Есть таблетки.
1: Цитрин.
0: Вот, а сейчас будет вакцина.
1: Ну, удобно, да?
0: Да,
1: укольчик
0: конечно.
1: Поставил, укольчик поставил, и все, прекрасно. Ой, ну хотя бы хоть фарма у нас работает. Это уже...
0: Это хорошо.
1: Это прекрасно. Да. Это прекрасно. Так, друзья, все это, конечно, хорошо, но мы напоминаем, что у нас сегодня обсуждение, что важнее всего в одежде. Вот так мы от кошек к собакам перешли. В смысле, от кошек и собак к людям перешли. Ну, кстати... Мы с Алиной-то знаем, что и у кошек, и у собак тоже есть свой гардероб.
0: О,
1: как минимум у собак.
0: Это да, это вообще.
1: А вот ей бы тоже спросить, да, наших братьев меньших, вот что им важно? Да удобство и... либо красота?
0: Я думаю, удобство,
1: да?
0: Конечно.
1: Вот животные не обманут, им главное удобство. Ну, хотя я смотрю, что и в нашей группе во ВКонтакте тоже удобство пока лидирует. 80% откликнувшихся говорят, что главное, чтобы было удобно.
0: Ну,
1: я думаю, что, конечно, да, главное, чтобы было удобно, это особенно летом, да, хочется, чтобы из таких каких-то приятных материалов была одежда. Но, ребятушки, давайте мы и про стиль не будем забывать.
0: Не будем, да.
1: Потому что вот эти вот удобные майки в
0: сетку, вот я прямо тоже про них подумала сразу.
1: Это прямо...
0: Не очень.
1: Да, мы это не... Нет. Ладно. Подумали.
0: Да,
1: взяли.
0: Слушай, да уже нет людей, которые ходят.
1: Да ладно, я видел в этом лето в лезть на такие устрои.
0: Да?
1: Да. Я буквально вот в этом месяце видел сеточка, классический набор. Сеточка, носки, сланцы.
0: Да ну.
1: Да. Да-да.
0: Да тебе приснилось.
1: Да, конечно, сейчас.
0: Да сон при температуре 40.
1: Я еще глаза-то протерну. Господи, неужели? Я вернулся 10 лет назад.
0: Машина времени работает.
1: Работает. Вот так и живем.
2: Включайся. Утро.

0: Ой, а мы опять с Анной Немченко, где не можем мы молчать, потому что она все говорит, что поет, что она везде танцует, везде и на голове, на столе. Я не могу себе представить Анну Немченко, крутящуюся на голове, на столе. Это какой-то просто брейк-данс получается. Ну, а мы тут листаем нашу ленту во ВКонтакте. Ой, скажу я вам, иногда так интересно это все смотреть.
1: Ну, а ты думал?
0: Да, иногда, ну, правда, приходишь утром, открываешь ленту во ВКонтакте, Экорадио, а там уже новые посты, я не знаю, когда они появляются, как они появляются. Ну, вот один из свежих постов, вчера же был День семьи, любви и верности. Ну, и наши сотрудники собрали лучшую подборку ярких пар российского шоу-бизнеса.
1: Вот мы гадали, кто там.
0: Да, мы гадали. Я вообще, честно говоря, я только Басту узнал на отдыхе. Только Вася Вакуленко, да. Ну, а потом, слушайте, не могу не покритиковать. Вот не могу. Ворчание – это наше все. Ну, девушки, вот особенно я, сколько последних фотографий, последних, вот вторая, третья, ну, с конца. Ну, одно лицо.
1: Да ну нет.
0: Ханна с Пашу обнимается. И вот следующая фотография, я не знаю, кто это, ну, тоже девушка, блондиночка. Ну, одно лицо. Ну, одно просто лицо.
1: Ну, тебе кажется
0: да,
1: так.
0: Да вообще не различить. Как так получается?
1: Ну, не бурчи.
0: Да. А, ну, Алина-то вообще всех узнала, сказала.
1: Да
0: она говорит,
1: Серябкина.
0: Я говорю, вот это кто-то это в черных очках. Серябкина. А вот это, а вот эти вот в маске, я вообще не понял, кто. Догадайтесь, давай не будем говорить. Алина
1: да
0: узнала.
1: Да понятно, кто это.
0: Мне непонятно. Попробуйте вы тоже узнать. Вот зайдите, там два человека в этих в масках для лица. Ну, Франкенштейны да. Просто. Ну, хотя мы, конечно, утром видим таких друг друга, но это...
1: Ой.
0: Попробуйте, проверьте, загляните, Экорадио/. Все получится. ВК Экорадио /. ВК.com/Экорадио.
1: Вот,
0: прямо
1: наконец,
0: сейчас. Да. Выговорим.

0: Это радио. Реклама. Хончи Уникум Тагил. Истинная роскошь с искусственным интеллектом. Хончи. Государственная компания с государственным контролем качества. Роскошные автомобили представительского класса. От 2 890 000 рублей. Отличный шанс стать владельцем премиального автомобиля. Звоните 370303. Код Тагила 3435. Хончи Уникум Тагил. Черноисточинское шоссе 74В. Акция до конца июля текущего года. Указана стоимость на Хончи HS3.
1: 11 июля в Ермаково городище семейное шоу «Приключения. Последний герой». Игры, испытания, краски и пена. Подробнее на сайте ermagorod.ru. Категория 0+.
2: Выбираешь, куда поступать после школы? НТИ УРФУ открывает программу обучения при поддержке Евраза. Ты можешь поступить на 5-летнюю программу «Инженерные решения для современного производства». Тебя ждут реальные проекты, возможность учиться рядом с домом, практика в Евразе и повышенная стипендия до 88 тысяч рублей. Есть бюджетные места. Поступай правильно. Поступай как инженер. Ищи в поисковике «Евраз НТИ УРФУ». Стипендия выплачивается при заключении ученического договора. Реклама не является публичной офертой. Подробности на ntuniver.ru. 0+. NT УРФУ имени первого президента России Бориса Николаевича Ельцина. Лицензия номер 2214.
3: УБТ-сервис представляет высококачественный бетон. Произведен на новом итальянском оборудовании. Выгодные цены без посредников. Звоните 46-95-95. 46-95-95. Нижний Тагил. Восточное шоссе 27. Бетон от УБТ-сервис.
4: Компания «Средний Урал» реализует продукцию собственного производства. Бетон, раствор, плиты дорожные, бетонные кольца, бордюр тротуарный и дорожный, сваи железобетонные, фундаментные блоки и перемычки. «Средний Урал», Краснознаменная, 55, телефон 920-092, 920-660, Нижний Тагил.
5: В «Алмазе» золотые цепи от 7800 рублей за грамм. Выбор, который говорит за вас. «Алмаз» – подарок навсегда. Ленина 40, Ленина 71, Ленина 73. Подробности в салонах «Алмаз». Нижний Тагил, 2026 год.
6: Обновленный «Хавейл Джолион» разработан специально для России. Автомобиль оснащен полным зимним пакетом и обладает эргономичным интерьером, проекционным дисплеем и физическими кнопками. Мы все разные, но ценим

0: одно и то же. И выбираем то, в чем точно уверены.
1: Havail Jolion. От 1 899 тысяч рублей и доп. Оборудование бесплатно. В Акаме Тагил. Восточное шоссе 3.
2: Реклама. ООО «Тагил Авто». Указана цена на Havail Jolion в комплектации «Комфорт», передний привод с учетом всех действующих предложений. Акция с 1 июня по 31 июля 2026 года. Не оферта. Подробности в отделе продаж.
3: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41-87-04.
4: И долго искал других, но все без ответа. Я даже видел тебя в похожих портретах. Хоть ты внутри меня очень крепко согрета. Ты можешь везде искать, но там нет.

0: просто чуть подожди. Да, конечно, наладится, особенно когда приходишь домой после тусовки, а там у тебя все прибрано, носочки к носочку, кровать заправлена, чисто прибрано, ну и помыто все. И, конечно, это хорошо, когда у тебя есть человек специальный, который это все делает. Ну, я сейчас, конечно же, говорю не о супруге, а горничная.
1: О, ну, извините, конечно, коллега, вы мыслите широко, это правильно.
0: Широко, да. Специальный человек приходит и убирает у тебя. Ну, у меня есть у некоторых знакомых такие люди, удобно, да, ну, как удобно? Там, когда, знаешь, когда дом у тебя большой, там, ну, там устанешь прибираться, только прибираешься, можно из дома не выходить, тут без помощи не обойдешься, но в наших обычных маленьких и уютных хрущевочках.
1: А это мы все к чему? Это все к тому, что вот в США показали робота-домохозяйку.
0: Да, девчонки, смотрите, вам пришла помощь, откуда не ждали.
1: Робо-горничная, пожалуйста, можно ее купить полностью.
0: Опа, а что так быстро?
1: Я только начала.
0: Только хотели сказать, а придется тогда в следующем часе, да? Рассказать про этого супер-помощника.
1: Ну, получается, да.
0: Да, потому что дальше у нас после песни...
1: Краска.

0: Радиоканал «Радио Экофон». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-66-01585 от 24 мая 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Для слушателей старше 16 лет.
1: Остановись. Все мы ищем способ найти спокойствие и гармонию в этом мире. И теперь он у вас есть. Добро пожаловать в невесомость. Ваш путеводитель в мир осознанного отдыха. Алексей Крафт и Настя Невская приглашают вас на сеанс невесомости. Музыка, которая расслабит ваш разум и поможет найти внутренний покой. Путешествие в мир осознанности, спокойствия и гармонии. Каждое воскресенье в 22:00 в эфире Экорадио Алексей Крафт и Настя Невская ждут тебя в невесомости. Ваш личный оазис спокойствия.
2: Вот это номер! По будням слушайте утреннее шоу на Экорадио. В 8:30 ведущие назовут автомобильный номер. Если вы счастливый обладатель этого номера, звоните нам в прямой эфир и забирайте крутой подарок.
0: Чтобы услышать хиты планеты и крутые проекты, достаточно включить Экорадио. Чтобы все это увидеть, достаточно вступить в нашу группу ВКонтакте. vk.com/Экорадио. Подпишись и будь в курсе всех событий.
3: О том, что не купишь за деньги, но то, что можно сохранить. «Здоровое мнение» – проект, в котором мы обсуждаем все, что волнует каждого, заботящегося о своем здоровье. Советы экспертов и опыт пациентов. Слушайте по средам в 17:00 на Экорадио. Проект «Здоровое мнение». Возрастная категория 16+.
4: Ощути энергию электронной музыки. Лучшие треки и ремиксы от талантливых диджеев и продюсеров. Диджей Алексей Крафт и Настя Невская представляют радиошоу «Овердрайв».

0: Эко-радио. Реклама.
1: Покупайте выгодно в Светофоре. Сыр Маасдам всего 549 рублей 90 копеек за килограмм. Низким ценам зеленый свет. Цена действует до 10 июля.
2: Нижний Тагил, 2026 год.
3: 11 июля в Ермаково-городище семейное шоу «Приключения. Последний герой». Игры, испытания, краски и пена. Подробнее на сайте ermagorod.ru. Категория 0+.
4: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: Гороскоп на Эко-радио.
1: Тик-так, тик-так, тик-так.
2: Это время гороскопа.
1: Да, 9 июля, что нам звезды говорят? Алина, пожалуйста, вещайте.
2: Овны, четверг предложит вам выйти из привычной схемы действий. И, возможно, старый способ решения вопроса уже не дал желаемого результата, зато новая идея окажется весьма удачной.
1: Тельцы, сегодня вы сможете укрепить свои позиции благодаря спокойствию и последовательности. Пока другие будут торопиться, вы сумеете увидеть наиболее надежный путь. Благоприятный день для финансовых решений, переговоров и крупных планов.
2: Близнецы, для вас этот день станет настоящей проверкой на умение расставлять приоритеты. Совет дня от звезд, не распыляйтесь, дорогие близнецы, сосредоточьтесь на главном.
1: Раки. Сегодня многие вопросы, которые недавно вызывали беспокойство, постепенно начнут терять свою остроту. Вы почувствуете, что ситуация складывается гораздо благоприятнее, чем казалось. Возможен теплый разговор с человеком, которого вы давно хотели понять лучше.
2: Львы, этот день позволит вам проявить свои лучшие качества. Вероятно, хорошие новости, связанные с профессиональной сферой. Звезды говорят, лидерство начинается с умения слышать других.
1: Девы. Четверг окажется очень продуктивным. Получится разобраться с накопившимися задачами, привести в порядок документы или успешно завершить сложный этап работы.
2: Весы. Сегодня многое будет зависеть от способности находить общий язык с окружающими. Не исключены новые знакомства или интересные предложения. Звезды говорят, ищите не победителя в споре, а решение, которое устроит всех.
1: Скорпионы, ваша внимательность позволит избежать ошибки, которую другие могут не заметить. Некоторые события заставят взглянуть на привычную ситуацию совсем иначе.
2: Стрельцы, день подарит желание двигаться вперед, учиться и расширять свои возможности. Звезды советуют, соглашайтесь на то, что помогает вам расти.
1: Козероги. Сегодня стоит уделить внимание долгосрочным задачам. Не позволяйте мелким срочным вопросам отвлекать вас от действительно важных целей. Ваша дисциплина поможет добиться отличного результата.
2: Водолей. Четверг способен преподнести неожиданную встречу или разговор, который изменит ваше представление о дальнейших планах. Некоторые совпадения окажутся вовсе не случайными.
1: Ну и рыбы. Для вас этот день пройдет под знаком внутреннего роста. Интуиция подскажет привычное направление, а спокойствие поможет избежать ненужной суеты. Ну а вечером появится возможность хорошо отдохнуть в приятной компании.
2: Ой, прекрасно. Прекрасно. Предпятничный вечер такой будет.
1: Ах, предпраздничный.
2: Предпятничный, коллега.
1: Как хорошо это звучит.
0: Ты можешь больше, чем думаешь. Начинай утро с

0: Средний Урал, 8 часов утра.
1: Эко-радио. Новости.
2: В студии Александр Петров. Коротко о главном. Здравствуйте. Загрязнение воздуха в Нижнем Тагиле связано не только с работой промышленных предприятий, но и с неблагоприятными погодными условиями. Об этом в эфире программы «Акцент» на ОТВ заявил министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Денис Мамонтов. По его данным, экологическая ситуация в городе постепенно улучшается, однако говорить об идеально чистом воздухе пока рано. Высокие показатели загрязнения чаще всего связаны с неблагоприятными метеоусловиями, отсутствием ветра, низким атмосферным давлением и смогом. Беспилотные троллейбусы могут появиться на Среднем Урале, об этом на выставке «Иннопром» заявил губернатор Денис Паслер. По его словам, регион уже обновляет парк троллейбусов, а новые технологии могут стать одной из опций для общественного транспорта в будущем. Первые испытания беспилотного трамвая на Среднем Урале уже в этом году планируют провести на линии Екатеринбург-Верхняя Пышма. Там есть готовая инфраструктура, цифровое депо и участники концессии, которые могут заняться внедрением технологии. С 8 июля на водоемах области и в Качканаре введен усиленный контроль, пишет портал «Качканарский четверг». Теперь всех безнадзорных детей, которых заметят у воды без сопровождения взрослых, полиция будет доставлять в отдел внутренних дел. Там их передадут родителям, а в отношении взрослых возбудят административные дела за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. Поводом для такого решения стала череда трагедий. Так, 6 июля на Качканарском пруду утонул 11-летний мальчик. Ребенок находился у воды без присмотра. В новом учебном году в Свердловской области запустят мобильное приложение госуслуги «Моя школа», сообщает пресс-служба губернатора региона. Там соберут все сервисы, необходимые родителям. Типовое облачное решение «Моя школа» — это федеральная цифровая платформа. В 2026 году для ее внедрения выбрали 20 регионов, включая Свердловскую область. Система объединяет важные сервисы для управления образовательным процессом в школах и колледжах Среднего Урала. Она помогает вести учет посещаемости и оценок, налаживать взаимодействие между учителями, учениками и родителями, а также использовать цифровую библиотеку учебных материалов и другие функции. О развитии событий мы расскажем вам в следующих выпусках новостей.
1: Все новости nt.ru.

0: Эко-радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, на Среднем Урале сегодня 9 июля дует слабый северо-восточный ветер, немножечко облачно. Температура утром 21 градус, днем воздух прогреется до плюс 26. Осадки не ожидаются, но ночью, возможно, немножечко покапают.

0: Ну и так, обладатель рыжей бороды Лёша Свик, спасибо за то, что он напомнил нам, что никогда-никогда не нужно останавливаться, что, собственно, мы и не делаем. 24 на 7 Экорадио вещает не без остановки.
1: А это да.
0: Да,
1: мы доброе
0: тут...
1: утро.
0: Доброе утро, да. Алина Геринг, Александр Данилов здесь, и мы тоже вещаем. А в этом часе мы всегда рассказываем о праздниках.
1: Да.
0: Сегодня, тем более, уже маленький праздник. Как я сказал, предпраздничное настроение?
1: Предпятничное.
0: Предпятничное.
1: Предпятничное.
0: Предпятничное.
1: Да.
0: Предпятничное настроение. Как звучит, как будто какой-то пирожок.
1: Тебе так понравилось это слово.
0: Предпятничный день.
1: Предпятничный день, да.
0: Предпятничный день.
1: Ну и так, какой сегодня праздник? 9 июля отмечается День земляники. Очень по-летнему.
0: Очень по-летнему, да. Землянику ела уже сегодня?
1: Сегодня нет.
0: В этом сезоне.
1: А, клубнику только.
0: Клубнику, да. Землянику, а я на ленёвке видел землянику дикую растет уже. Ну, они такие маленькие землянички.
1: Ну, да.
0: Там вообще ничего не наешься.
1: Ну, надо банками, понимаешь, измерять.

0: Ведрами?
1: Ведрами, банками. Ну да, это серьезно.
0: Ну вот есть, кстати, люди, которые делятся на два типа. Которые любят есть ягоды, даже на три. Которые любят есть ягоды, ну вот прям вот свежие,
1: ага,
0: да.
1: С куста.
0: Да, есть люди, которые делают из них варенье сразу же или замораживают.
1: Угу, ну.
0: А, либо едят с молоком, вот с этим совсем делом. Mm-hmm. Я к первому варианту только свежие ягоды. Вообще не могу терпеть все остальное.
1: Ну, согласен. Ну, только что это не всегда получается удобно, да? То есть это надо в сезон есть, вот,
0: ну,
1: в,
0: да.
1: в моменте, да.
0: Ну, а если ягод много, то, конечно, тогда надо что-то уже думать.
1: Да, да. Ну, как, свежее варенье прикольно, да?
0: Ну,
1: свежее
0: варенье, да,
1: сложное,
0: да.
1: Которое еще не засахаренное. Вот
0: я просто не умею варить, поэтому я так и говорю, что да. я с куста поела и пошла.
1: Все еще впереди.
0: Да, конечно,
1: еще
0: да.
1: Еще научишься, еще вот лет 10 и на очень закатывать
0: баночки. Да, да, да, уже к этому все и идет. Так, значит, День моды отмечается сегодня. Мы по этому прекрасному поводу запустили опрос в нашей группе во ВКонтакте. Там выясняем сегодня, что важнее в одежде. Чтобы стильно, чтобы удобно, или чтобы качественно, или чтобы вам нравилось, заходите, участвуйте в опросе и прикрепляйте фотографии вашей любимой одежды, вашего лучшего наряда.
1: Да.
0: Мы устроим фэшн-баттл.
1: Да, давайте-ка что-нибудь такое из 90-х или что-нибудь из нулевых.
0: Кстати,
1: леопардовые футболки.
0: Сейчас же очень часто делают какие-то такие вот вечеринки, например. Не просто встреча с друзьями, да, на шашлыки, а встреча в стиле 90-х. Или встреча в стиле там каком-то определенном. Прикольно.
1: Ну да, в стиле 90-х еще можно найти одежду. Да, прикольно, согласна.
0: Вот.
1: У меня есть несколько олимпийчик.
0: Позовите моего коллегу уже на какую-то такую вечеринку в стиле 90-х. Ну, захотел человек, аж глаз загорелся. Значит, ну что еще? Ну и праздник, который я с определенной любовью и трепетом сейчас скажу.
1: Внимание,
0: да, это день тенниса. Ну, боже, ну я обожаю, смотрю, играю, наблюдаю вообще. Этот вид спорта просто потрясающий. Он на самом деле уходит вообще один из самых древних видов спорта. 12 век насчитывается во Франции, богатейшая история у этого спорта. Поэтому, кстати, прообраз игры назывался тоже как теннис, и это переводилось как «получите или держите». Поэтому вот так вот интересно он называется.
1: Ага, то есть когда мячик, да?
0: Да, как бы получите,
1: отдавали,
0: да.
1: Получите.
0: Теннис, получите, теннис, распишитесь.
1: Теннис,
0: да,
1: теннис.
0: Да, да, да, да. Так что вот,
1: а
0: друзья.
1: Там, ну, у них же там не такая форма, как сейчас была, не такая короткая.
0: Ну,
1: да?
0: Конечно. Раньше вообще девушки в платьях играли, в длинных.
1: А вообще раньше девушки играли?
0: Ну,
1: раньше же всегда эмансипация,
0: да,
1: там жень, мужчины.
0: Ну, там все, да, со временем менялось. Ракетки менялись, вид спортсменов менялся вообще.
1: А ракеток же еще не было, чем они там махали?
0: Ну, там были. Ну, они и другие
1: палки,
0: были
1: палки,
0: немножко.
1: Палки, деревяшки, наверное, деревянные, наверное, да? Интересно.
0: В общем, да.
1: В 12 веке чем они там могли играть?
0: Ну, что-то наподобие. Потом начали появляться...
1: Надо посмотреть, погуглить, да?
0: Ракетки интересные тоже, маленькие, деревянные. Ну? В общем, мяч раньше был белого цвета. Не желтого, не зеленого. Ты теннис давно смотрел?
1: Давно.
0: Сейчас он желто-зеленый.
1: Желто-зеленый?
0: Ну, такой, да.
1: Все мои познания закончились с длиной юбки.
0: Ну, понятно.
1: Да.
0: Ясно все.
1: Вот такие вот мы игроки. Всех с днем тенниса, всех с днем моды. Модничаем и двигаемся дальше.
2: Доброе утро. Вставай вместе с Эко-радио. Твой день начинается здесь.

0: Это радио. Реклама.
1: Хончи Уникум Тагил. Истинная роскошь с искусственным интеллектом. Хончи. Государственная компания с государственным контролем качества. Роскошные автомобили представительского класса. От 2 миллионов 890 тысяч рублей. Отличный шанс стать владельцем премиального автомобиля. Звоните 370303. Код Тагила 3435. Хончи Уникум Тагил. Черноисточинское шоссе 74В. Акция до конца июля текущего года. Указана стоимость на Хончи HS3.
2: Компания «Средний Урал» реализует продукцию собственного производства. Бетон, раствор, плиты дорожные, бетонные кольца, бордюр тротуарный и дорожный, сваи железобетонные, фундаментные блоки и перемычки. «Средний Урал», Краснознаменная, 55, телефон 920 092, 920-660, Нижний Тагил.
3: 11 июля в Ермаково-городище семейное шоу «Приключения. Последний герой». Игры, испытания, краски и пена. Подробнее на сайте ermagorod.ru. Категория 0+.
4: Автопрогноз от Аками Тагил. В районе вашего двора устойчивый антициклон восхищенных взглядов.
5: Смотри, это же белцы X50+.
4: По данным автослужб, на дорогах надежность, уверенная управляемость, а еще гарантия 5 лет.
1: Весь июль в Аками Тагил на Восточном шоссе 3 на BLG X50+ спеццена от 1 800 000 рублей и комплект доп. Оборудования бесплатно. В путешествие с Аками Тагил.
6: Реклама. Повод реклама не оферта. Указана минимальная цена на BLG X50+. Комплектация акций с учетом все действующие предложения. Количество автомобилей ограничено. Акция с 1 по 31 июля 2026 года. Подробности в отделе
7: продаж. Жара устала вас томить? Пора прохладу в дом пустить. Ищите кондиционер? В Центр спецклимата вы найдете более 20 моделей кондиционеров на любой вкус и бюджет. Выполним монтаж без пыли и грязи. Работаем профессионально уже более 15 лет. Ждем вас в центре города по адресу Циолковского, 45. Звоните 834-35-411-411. Прохлада и комфорт там, где Центр спецклимат.
8: Весь июль в строительном магазине «Сом» двойная выгода на самые необходимые товары для стройки. 10% скидка плюс 10% бонус на пароветрозащиту и заспаны профлист на керамогранит и керамическую плитку. Обновим ваш дом с магазином «Сом». Акция с 4 по 31 июля. Подробности у продавцов. И.В. Дрыгин Константин Дмитриевич. ОГРН П-304-662-533-101. 2006 год.
9: Святые угодники! Марти, машина времени готова!
10: И куда мы отправимся, док?
9: 2012-й. В Ямсаме, я считаю, тогда был лучший стейк. Вафу-стейк.
10: А помнишь их суп в 20-м? А коктейли с 14-го?
9: Координаты вбиты. Срок.

0: Ладно, летим!
1: Мы собрали машину времени для вас. Этим летом лучшие хиты прошлых лет в одном специальном меню «Назад в будущее». Въем сами!
2: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: Одна из самых модных Миа Бойко.
1: Это точно. А вот ты, коллега, задумывался когда-нибудь?
0: Задумывался когда-нибудь, я о чем-нибудь задумывался.
1: Это хорошо, что мода вообще по-прежнему контролируется мужчинами.
0: Ну,
1: то есть все крупные дома, моды, модные журналы, там какие-то по-прежнему находятся в руках мужчин.
0: Ну так, в чьих еще руках?
1: На вас все держится.
0: Да, это на всех наших плечах.
1: Да, это я к чему? Значит, дорогие мужчины, делайте динамики погромче. Значит, у меня для вас главные тренды на лето 2027.
0: Так, я тебя сделаю погромче.
1: Значит, все это к чему? Потому что прошли недели моды в Милане и Париже, вот буквально недавно. Что там было? Что вам носить, дорогие наши? Значит, первое, это блеск. Если в женском гардеробе... Ты послушай, ты не говори сразу, ты послушай. Если в женском гардеробе стразы, пайетки, оттенки там всякие блестящие, уже что-то там привычное, то в мужском гардеробе это пока в новинку, но это тренд. Значит, костюм...
0: Это что за тренды?
1: Ну, да, нет, а ты как хотел.
0: Нет, ну хорошо, нет, ну это там мужчины соответствующие такие, на которых
1: нет.
0: держат это все.
1: А
0: они
1: что, я на тебе...
0: А,
1: ой, давай вернемся в 2007, когда вы ходили в футболках, все в череп и стразы, пожалуйста, и он пошел. Все возвращается. Так что давай тут, Мит. Давай-ка покажи мне свои фотографии с 2007, я посмотрю, какие там футболки носил. По-любому стразы были, сидит тут. Ага. Значит, дальше. Костюм с шортами. То есть это вот эта тройка, комбо, рубашка, жакет с бермудами, ну, с шортами, в общем. Must have сезона.
0: Must have. Ну, бермуды, да.
1: Значит...
0: Ну, сомнительно. Ну, так, летом, да, окей.
1: Мужской гардероб вслед за женским становится все ярче и ярче. Значит, мы отходим от бежевого, от белого, от всех этих скучных цветов. Значит, в тренде...
0: Скучные
1: всякие...
0: цвета, ничего себе, белые,
1: ну,
0: скучные.
1: Ну, сейчас все...
0: Ну, мы тут
1: коричневый,
0: розовый,
1: бежевый,
0: говорили.
1: Вот это все, это уже как бы нет. А все цвета радуги, пожалуйста. Все, что, что яркое, все, что притягивает взгляд, это все
0: это
1: ваше.
0: Что за мода?
1: Я тебе говорю.
0: Петушиная.
1: Я тебе говорю, мужская неделя моды в Милан, Париж. Пожалуйста, самый модный, модная мода вот это. Дальше слушай. Ты будешь все отрицать?
0: Буду все отрицать.
1: Ну, вот я чувствую твой этот вайб, да. Значит, следующее. Броши.
0: Господи.
1: Аксессуар, без это которого...
0: Что? Кто это писал?
1: Аксессуар, без которого модный мужской образ не получится.

0: лица. Вообще никак. Можно на лацкан пиджака, на жилетку, на ворот рубашки.
1: Господи.
0: И пошел он.
1: И пошел и он.
0: И нацепил, и блестит, пошел.
1: И блестит, и все, все утки наши, и все утки наши сразу, да. И идет.

0: Мы на подиумах всяких модных домов, самых модных, снова узкие джинсы. Господи. Это вот эти вот. Ну вот, я тебе говорю, 2007-й, он одел скини-джинсы, его всего как бы подчеркнуло или не подчеркнуло, футболку блестящую и брошь куда-нибудь нацепил.
1: Назад на 20 лет возвращаемся.
0: Да, мода циклична.
1: Ну да, там 20 лет примерно проходит, и все это.
0: Да. Дорогие мужчины, если ваша спутница, жена, девушка, подруга говорит, выбрасывай эту футболку, она уже не нужна, она уже будет не актуальна. Нет, не слушайте ее. Вот, пожалуйста, скини джинсы достаем, футболку стразами достаем, брошь придется купить.
1: Я боюсь, Александр. Боюсь, что это будет слишком прогрессивно.
0: Я тебе вот накидала,
1: боюсь,
0: чтобы
1: что
0: завтра
1: будет...
0: пришел с брошью и достал футболку с 2007-го и завтра фотографию.
1: Нет, я не хочу такой назад в нулевые.
0: Ну а что делать? А что? А как?
1: Да и потом, я уже скини джинсы, уже, может быть, уже буду не так эффектно смотреться, как 20 лет назад.
0: Ну, твои проблемы.
1: Ой, нам это, конечно, не знаю. Нам этот Запад, это нам эти Миланы. Нам эти Миланы что-то как-то вот не милы. Вот такие Миланы не милы нам. Не милы. Мы как-то за традиционные вот эти. Черный цвет.
2: Твой ритм. Радио.
0: Сетку.
1: Ну хотя бы черное с белым.
0: А кстати, сандали с носками я рассказывала, тоже модно сейчас.
1: Да не говори, мир сошел с ума.
0: Модничайте.
1: Модничайте.

0: Ну а вот Джигана, давай-ка мы представим в скини-джинсах, футболке со стразами и брошью на груди.
1: А легко, мне кажется, он так и ходил. Да. Ну, раньше. Ну вот, когда в 2000-х.
0: Когда он еще был не такой широкий?
1: Ну да.
0: Да не правда.
1: Да-да.
0: Да ладно.
1: Да я видела даже их фотографии с его бывшей женой, Оксаной Самойловой.
0: Да, жалко Джигана, жалко.
1: Ну, уже это жизнь.
0: Такая пара красивая.
1: Это жизнь.
0: Будет. Это жизнь.
1: А что делать?
0: Ой, а что делать? А играть дальше?
2: Вот это номер.
1: Так, да, у нас вот это номер. Генератор случайных чисел запускается.
0: Запускается.
1: Ну, давай. И останавливай.
0: Блин, ой-ой-ой.
1: Ну, ты нажал на что-то, да.
3: Поддержки Евраза. Ты можешь поступить на 5-летнюю программу «Инженерные решения для современного производства». Тебя ждут реальные проекты, возможность учиться рядом с домом, практика в Евразе и повышенная стипендия до 88 тысяч рублей. Есть бюджетные места. Поступай правильно. Поступай как инженер. Ищи в поисковике «Евраз НТИ УРФУ». Стипендия выплачивается при заключении технического договора. Реклама не является публичной офертой. Подробности на ntuniver.ru. 0+. NTUFU имени первого президента России Бориса Николаевича Ельцина. Лицензия номер 2214.
4: Лето. Время путешествий.
5: Время ярких путешествий с кроссовером JQJ6. Вместительный багажник, просторный салон, адаптивная подвеска и приятная цена от 1 999 тысяч рублей. И комплект доп. Оборудования бесплатно в Аками Тагил, Восточное шоссе 3. Успей за новым Джейку на удивительных условиях в Аками Тагил.
6: Реклама по поводу не оферта. Указана минимальная цена на Джейку 6.6 в комплектации актив с учетом всех действующих предложений. Количество автомобилей ограничено. Акция с 1 по 31 июля 2026 года. Подробности в отделе продаж.
7: 11 июля в Ермаково-городище семейное шоу «Приключения. Последний герой». Игры, испытания, краски и пена. Подробнее на сайте ermagorod.ru. Категория 0+.
8: Друзья, внимание! 12 июля в Черноисточинске главное музыкальное событие этого лета. Масштабный праздник 300 лет Черноисточинску. На главной сцене Демидов Фест на Демидовском заводе лучшие уральские группы. На малой сцене хоры артистов и гостей. Весь день ремесленная ярмарка, вкусная еда и мастер-классы. Вход свободный. Автобусы номер 104 и 146 из Нижнего Тагила. Подробности в группе ВКонтакте «Креативный кластер Черноисточинск завод 0+.
9: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле 41-87-04.
0: Да, ну а мы тут возвращаемся к игре. Мы начали играть в генератор случайных чисел. Почти что был запущен.
1: Ну а потом реклама ворвалась как-то. Ну и ладно.
0: Ладно.
1: Значит, да, генератор запущен. И сегодня у нас играет. Давай остановим.
0: Номер 439.
1: Это.

0: следующие комбинации. 493, 349, 394, 943, 934. Ну и, конечно, 439. Фух, много цифр.
1: Много, но если вы счастливый обладатель такого автомобильного номера, то вы нам звоните по телефону 41-66-66. Мы с вами пообщаемся и подарим вам крутой подарок от Экорадио.
0: Да, расскажите обязательно, как вы относитесь к стразам на футболках. Моду мы сегодня обсуждаем, да, вот. Мне Алина показала Джигана в молодости. Ну, слушайте, действительно, он там в фетровой шляпе с какой-то серьгой в ухе, ну, прям вообще.
1: Цепь золотая.
0: Ой.
1: Ну, там пиджак такой облегающий.
0: Смотришь, конечно, на эту моду.
1: Ну, а как? Мода из комода, она возвращается. Все это уже понятно, ясно.
0: Ой. А наши цифры сегодня играют 439, 493, 349, 394, 943 и 934.
1: Я в том часе начала говорить про робота, домохозяйку. Вот я расскажу-ка.
0: Да,
1: значит, действительно, все, у нас уже будущее наступает. Вместе с футболками, со стразами и скини-джинсами у нас робот-домохозяйка вступает в игру. Значит,
0: девчонки, держитесь.
1: Да, стоит это все $8000.
0: Ну, много.
1: Это сколько рублей?
0: 80 примерно тысяч.
1: Да ну нет же.
0: Так, слушай, ладно.
1: Да нет, это дорого.
0: Не напрягай математику вот с утра. Вот это вот. Это вот цифры, это не наши. Вот цифры вот у меня максимально, это вот только то, что у нас номера какие.
1: Я могу сказать,
0: что 439, 493, 349, 394, 943 или 934. Вот это вот.
1: Гуманитарии собрались. Значит, ну что, может складывать белье это робогорничная, поправлять подушки, носки убирать.
0: Прекрасно, все, что вот...
1: Все убирать, это... игрушки, которые разбросала собака, животное, кошка или там кто-нибудь еще, или вы. В общем, заправлять кровати этот робот умеет. Ну, все, работает по принципу робота-пылесоса. Есть своя станция, он подзаряжается, там руки, ноги, голова имеется у него, и все ручками, все складывает, плед вот на видео.
0: Голова, самое главное, да.
1: А, кстати, стиралку тоже, стиральную машину может грязным бельем, то есть, ну, постирать может.
0: Короче, у нее там руки есть, и
1: руки она есть,
0: может это все загрузить.
1: Да, руки, ноги достать. Есть, иди сделай, как мне говорили.
0: Самое главное, что она ничего потом не говорит тебе, вот это вот все.
1: А вот я этого и не знаю.
0: Что? Да я тут.
1: А вот этого я не знаю. Подожди, у нас...
0: А там, знаешь, наверное, за подписку ты надо платить, чтобы она не ругалась, ничего не говорила. Если ты платить не будешь, она начнет ворчать.
1: Опять носки свои разбросал.
0: Да, я тут пашу тут целыми днями, стираю, убираю. Да, ты тут приходишь, разбрасываешь только. Хотите отключить эту опцию, пожалуйста,
1: подпишитесь. Ну, если посмотреть видео, то очень милый робот на самом деле.
0: Ну, скидывай к нам в группу, если есть возможность, если там есть ссылки активные. Посмотрим.
1: В общем, будущее наступило.
0: Она симпатичная, этот робот, горничная?
1: А что?
0: Ну, интересно, может, там дополнительные опции. Ну, в смысле, приятно же смотреть на симпатичную горничную. Ладно, все, мы сегодня с праздником, мы сегодня про моду говорим. Ну, у нас подарок от Экорадио остается в нашей студии. Мерч нам и самим тоже пригодится. Движемся дальше. Баб Синклар продолжает наш эфир.
2: Сегодня твой день. Сделай его ярким. Утро на Экорадио.

0: мире, где все стало слишком предсказуемым.
1: В мире, где музыка теряется среди толпы. Вам не кажется, что все повторяется?
0: Эко-радио удивляет. То, чего ты ждешь каждую неделю.
2: Сломать шаблоны. Оказаться там, где ты еще не был. Открыть для себя мир Каверленда. Уникальные кавер-версии нашумевших хитов со всех уголков планеты.
0: Мир, где классические хиты звучат иначе.
2: Каждую субботу в 16:00 ты станешь главным героем музыкальной истории. Каверленд ждет тебя!
3: Ощути энергию электронной музыки. Лучшие треки и ремиксы от талантливых диджеев и продюсеров. Диджей Алексей Крафт и Настя Невская представляют радиошоу «Овердрайв».

0: Это радио «Утка» зовет тебя на охоту. Здесь нет места сомнениям. Только интуиция, логика и немного удачи. Ведущие бросают тебе три утверждения. Среди них прячется утка.
1: Ложь.
0: Которую нужно вычислить. Угадай, правда или вымысел. И если все три раза ты попадешь в цель, ты настоящий охотник. Это не просто игра. Это проверка на прочность твоей интуиции. Не оставайся в стороне. Включайся, звони, побеждай. По будням в 9:30 утра. Телефон прямого эфира 8-34-35-41-66-66. Радио «Утка». Здесь каждый может стать героем эфира.

0: Гороскоп на Эко-радио.
1: Гороскоп, гороскоп на 9 июля. Что нам принесет сегодняшний день? Алина сейчас начнет вам все рассказывать.
2: Овны, четверг предложит вам выйти из привычной схемы действий. Не исключено интересное предложение, которое потребует быстрого ответа.
3: Тельцы.
1: Сегодня вы сможете укрепить свои позиции благодаря спокойствию и последовательности. Пока другие будут торопиться, вы сумеете увидеть наиболее надежный путь.
2: Близнецы, для вас этот день станет настоящей проверкой на умение расставлять приоритеты. Среди множества возможностей особенно важно выбрать действительно перспективную.
1: Раки. Сегодня многие вопросы, которые недавно вызывали беспокойство, постепенно начнут терять свою остроту. Вы почувствуете, что ситуация складывается гораздо благоприятнее, чем казалось.
2: Львы. Этот день позволит вам проявить свои лучшие качества. Вашу инициативу заметят, а идеи получат поддержку. Вероятны хорошие новости, связанные с профессиональной сферой.
1: Девы, четверг окажется очень продуктивным. Получится разобраться с накопившимися задачами, привести в порядок документы или успешно завершить сложный этап работы.
2: Весы, сегодня многое будет зависеть от способности находить общий язык с окружающими. Не исключены новые знакомства или интересные предложения.
1: Скорпионы. Ваша внимательность позволит избежать ошибки, которую другие могут не заметить. Некоторые события заставят взглянуть на привычную ситуацию совсем иначе, и сегодня вероятны хорошие новости, связанные с финансами или карьерой.
2: Стрельцы. День подарит желание двигаться вперед, учиться и расширять свои возможности. Звезды говорят, соглашайтесь на то, что помогает вам расти.
1: Козероги. Сегодня стоит уделить внимание долгосрочным задачам. Не позволяйте мелким срочным вопросам отвлекать вас от действительно важных целей. Ваша дисциплина поможет добиться отличного результата.
2: Водолеи. Четверг способен преподнести неожиданную встречу или разговор, который изменит ваше представление о дальнейших планах. Некоторые совпадения окажутся вовсе не случайными.
1: А вот у рыб пятничный день пройдет.
2: Запомнил же.
1: Пройдет под знаком внутреннего роста. Интуиция подскажет правильное направление, а спокойствие поможет избежать ненужной суеты. Ну а вечером появится возможность хорошо отдохнуть в приятной компании или посвятить время любимому делу. Предпятничный день. Он такой.
2: Он такой, да.
1: Он такой, он интересный, классный. Ладно, движемся дальше. В следующем часе еще круче, еще больше музыки. И у нас в класс будут интересные факты про моду в радиоутке сегодня, в следующем часе.

0: Это радио. Реклама.
1: Все сложится. С новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L теперь в продаже. Подробности в дилерском центре Saturn R Auto на Свердловском шоссе 37 и по телефону 37 05 65. Нижний Тагил, 2026 год.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

Настоящее открытие этого года. Молодая певица Майя Мишель на «Малиновой луне» в эфире «Эко-радио» нашла себя в музыке. Ну, а если ты заканчиваешь 9-11 класс и тоже ищешь себя в профессии, то тебе Институт 21 век в этом может помочь. Небольшая информация на правах рекламы. Институт 21 век приглашает на обучение в техникум на базе 9 и 11 классов. По специальностям: программирование, юриспруденция, экономика и бухучет, логистика, туризм, землеустройство. А заочное отделение без экзаменов. Телефон в городе Нижний Тагил 25-79-50, Октябрьской революции 44, город Нижний Тагил, 2026 год. Рассмотри это предложение.

0: На Среднем Урале 9 часов утра.
1: Новости.
2: В студии Александр Петров. Коротко о главном. Здравствуйте. Загрязнение воздуха в Нижнем Тагиле связано не только с работой промышленных предприятий, но и с неблагоприятными погодными условиями. Об этом в эфире программы «Акцент» на ОТВ заявил министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Денис Мамонтов. По его данным, экологическая ситуация в городе постепенно улучшается, однако говорить об идеально чистом воздухе пока рано. Высокие показатели загрязнения чаще всего связаны с неблагоприятными метеоусловиями, отсутствием ветра, низким атмосферным давлением и смогом. Беспилотные троллейбусы могут появиться на Среднем Урале, об этом на выставке «Иннопром» заявил губернатор Денис Паслер. По его словам, регион уже обновляет парк троллейбусов, а новые технологии могут стать одной из опций для общественного транспорта в будущем. Первые испытания беспилотного трамвая на Среднем Урале уже в этом году планируют провести на линии Екатеринбург-Верхняя Пышма. Там есть готовая инфраструктура, цифровое депо и участники концессии, которые могут заняться внедрением технологии. С 8 июля на водоемах области и в Качканаре введен усиленный контроль, пишет портал «Качканарский четверг». Теперь всех безнадзорных детей, которых заметят у воды без сопровождения взрослых, полиция будет доставлять в отдел внутренних дел. Там их передадут родителям, а в отношении взрослых возбудят административные дела за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. Поводом для такого решения стала череда трагедий. Так, 6 июля на Качканарском пруду утонул 11-летний мальчик. Ребенок находился у воды без присмотра. В новом учебном году в Свердловской области запустят мобильное приложение госуслуги «Моя школа», сообщает пресс-служба губернатора региона. Там соберут все сервисы, необходимые родителям. Типовое облачное решение «Моя школа» — это федеральная цифровая платформа. В 2026 году для ее внедрения выбрали 20 регионов, включая Свердловскую область. Система объединяет важные сервисы для управления образовательным процессом в школах и колледжах Среднего Урала. Она помогает вести учет посещаемости и оценок, налаживать взаимодействие между учителями, учениками и родителями, а также использовать цифровую библиотеку учебных материалов и другие функции. О развитии событий мы расскажем вам в следующих выпусках новостей.
1: Все новости nt.ru.

0: Авторадио. Погода.
1: Так, сервис Яндекс.Погода нам сегодня обещает: утром будет солнечно, днем облака заполонят небо, но дожди не пробьются. Хотя к ночи осадки весьма вероятны. Северо-восточный ветер умеренный, 3 метра в секунду будет дуть. Температура утром 21, днем воздух прогреется до плюс 26, по ощущениям будет около 28. Поживем, увидим.

0: Да, мы диджеи такие, да, влюбчивые.
1: Особенно по утрам. По утрам, когда еще кортизолчик.
2: Коллега, я вообще, вот знаешь, куда у тебя мысли идут? Я как на волнах.
1: В пятницу у меня идут. В пятницу. Сегодня же предпятничный день. Предпятничное утро. А пятница, она такая, ух. Там выходные впереди, он в Черноисточинске какое-то мероприятие, там, по-моему, 300 лет Черноисточинску отмечается, кстати, в это число. Но, в всяком случае, там какое-то мероприятие будет массовое, так что есть куда сходить.
2: Ну, да, есть куда сходить. Доброе утро, Алина Геринг, Александр Данилов. Это утреннее шоу на Икорадио, четверг, 9 июля. Всегда обсуждаем именинников, кто сегодня родился в этот прекрасный день.
1: Да, кстати, ну, а именинники связаны с фильмами, с кино. Том Хэнкс, 70 лет юбилей отмечает.
2: 70?
1: Прикинь, ничего себе. Точно, ничего себе. Я вот вчера помню, вот Форест Гамп бежал. Беги, Форест, беги.
2: Беги.
1: Вроде вчера, да. Жизнь похожа на коробку конфет. Никогда не знаешь, что спрятано под оберткой.
2: Цитатник.
1: Ну, там я немножко переврал, конечно, но что-то будет вот это вот. Это золотой фонд цитат кино. Так, еще. Ну, это все там, на Западе, на этом, там, где стразы любят носить. А мы вот в нашу отечественную вот это все посмотрим. Дмитрий Дюжев.
2: О, такая только у меня и у Майкла Джексона.
1: Да, да.
2: Продолжаем цитатник. Да,
1: да, любительница
2: Майкла Джексона. И мы с первого класса вместе.
1: Да.
2: И за все. И все, что мы делаем, отвечаем тоже вместе.
1: Да. Сериал «Бригада» вспомнили мы сегодня, да, потому что это еще Екатерина Гусева тоже отмечается в день рождения, но это девушка Саши Белого из этого же сериала.
2: Да. Ой, интересно, есть люди, которые не смотрели?
1: У нее тоже, кстати, юбилей. Ну да, ну, наверное, есть люди, которые, они уже, наверное, смотрели «Слово пацана». Зато.
2: Зато.
1: Для каждого.
2: Своя бригада. Так, ну да.
1: Ну это то, что...

0: Мы так вспоминаем то, что из прошлого, а если смотреть, куда сходить сегодня...
1: В настоящем.
0: Сегодня у нас четверг, а это значит, что премьерный день, то тут тоже всякие фильмецы вышли. Или, ну, что-то все это криминальное, кодекс Данте какой-то, тут кто-то хочет украсть рукопись божественной комедии, но зато тут состав такой, я смотрю, Оскар Айзек, Джаред Батлер, Аль Пачино, Галь Гадот, Джон Малкович, Джейсон Момоа. Ничего себе составчик это участников.
1: Нет, ну тут что-то прям какое-то прям такое, экшен.
0: Ну да, судя по, во-первых, по актерам, тут прям ради одних актеров можно сходить.
1: Угу. История игрушек 5, ну мы про это уже рассказывали, да, это не премьера, но активно в кино идет, так что можно с детьми в выходные провести время прекрасно.
0: Да, кто-то вот хочет пойти третий раз на один байопик об одном известном человеке, который носил перчатку и черные очки.
1: Да, да, а я не стыжусь. Да, вот Майкл... я говорю это с гордостью.
0: Да, это ты сделала львиную долю кассы этому фильму. Майкл,
1: ну что, ну, если друзья
0: кино
1: просят ходить, ну как я могу отказать? Да, третий раз пойду, ну что вы мне сделаете? Такая только у меня и у Майкла Джексона, понятно вам?
0: Да, вот такое наследие. А я бы вот сходил бы, знаешь что, вот тут вот ограниченный прокат.
1: Дед Фомич? Нет? Ну, идет, я просто предположила.
0: Однажды в Голливуде. Однажды в Голливуде.
1: О!
0: Брэд Питт, Леонардо Ди Каприо.
1: Это мы вспоминаем,
0: Тарантино.
1: Да,
0: такой фильмец, ну, очень даже атмосферный. Так, Моана, Малыш-каратист, Три богатыря, ну и всякая-всякая-всякая обсессия. Все это в кино. В общем, выбирайте, смотрите. Наши рекомендации это... Что?
1: Кодекс, ну, что?
0: Ну, короче, кодекс Данте и этот самый, и Тарантино.
1: Ну, вдруг вы Майкла либо Джексона не смотрели, тоже, пожалуйста.
0: Пожалуйста.
1: Успевайте.
0: Успевайте. Ну... И игрушки тоже неплохо.
1: Да.
0: Вспомнить. Ладно, мы движемся дальше. У нас Эйва, Дэвид Гетта. Кстати, песенка, я вам скажу, та, которую надо делать громче. Супернова Лав, о любви.
2: Доброе утро! Вставай вместе с Эко-радио. Твой день начинается здесь.
0: Что-то блестящее, что-то яркое, как стразы, которые,
1: тебе
0: снова,
1: не отпуска... входят,
0: которые снова входят в моду в Милане.
1: Не отпускает это, ну не отпускает. Ты лучше про шорты про свои расскажи, которые у тебя в гардеробе.
0: Ты говорил, это тайна, это тайна.

0: Девочка-оборотень, девочка-оборотень в нашем эфире, только что Беовульф, кстати, она мне почему-то вот напомнила в своей экспрессии певицу-то вот из нашей молодости, Бритни
1: Спирс, да? Да, принцесса поп-музыки, да, она, кстати, о короле поп-музыки мы байопик уже посмотрели, готовится следующий фильм о принцессе поп-музыки, да, исторический. На большом экране будет рассказывать свою историю.
0: Кто?
1: Бритни Спирс.
0: Бритни?
1: Да, да. Значит, будет фильм про нее. Он в разработке. Снимут по мотивам ее мемуаров, где она впервые подробно рассказала о своем пути от детства до мировой славы.
0: Там еще Джастина Тимберлейка.
1: Это тоже будет.
0: Это тоже будет. Джастину не понравится, наверное. Вот. Не понравится.
1: Сейчас выбирают, кто же может сыграть роль Бритни Спирс. Выбирают Марго Робби, Милли Бобби Браун, Сидни Суини.
0: Вот я про нее, кстати, подумал.
1: Про Сидни Суини?
0: Мне кажется, вот это точка.
1: Или Эмма Робертс. Ну, Марго Робби тоже справится, я думаю.
0: Марго Робби красивая, да. Ну, Суини как-то вот у нее лицо похоже, глаза как-то
1: сделаю
0: ближе.
1: Там и меня возьмите.
0: Ты, кстати, тоже подошла. Ты тоже блондиночка.
1: Но тут не в цвете волос-то дело. Я

0: тому, что сейчас гримеры сделают, даже тебя поставь, сделают с тебя Бритни Спирс. Ну, не надо меня Бритни. Ну, или Майкла Джексона, кого хочешь.
1: Они устанут делать.
0: В общем, да, культовый фильм будет о звезде 2000-х. Будем ждать.
1: Не будем ждать. Там все примерно, это сроки когда?
0: Да, непонятно.
1: 2030, 68, 50, 38.
0: Не знаю пока что.
1: Слушай, так, если у нас про короля уже сняли, сейчас про принцессу, то есть, ну, давай по градации пойдем. Кто там следующий? Князь, я имею в виду, поп-музыки.
0: Про Филиппа Киркорова можно снять.
1: А он у нас кто?
0: Король поп-музыки тоже.
1: А, ну, российская.
0: Ну, конечно.
1: Страна. Слушай, вот он слышит, ведь он услышит нас.
0: Он, конечно, он каждое утро слушает. Именно нас.
1: Ну, а что? Может быть.

во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Так, так, так, так, но мы движемся дальше. Спасибо, спасибо амбассадору, забыл, как это называется, Синти-поп, Юлия Зивер только что, а у нас Радио Утка прямо сейчас на эковолне.
1: Радио Утка.
2: Ну так. Что, друзья, все просто. Нам нужен охотник.
0: Охотник, да, 416666, номер нашего прямого эфира.
2: Который знает все о моде.
0: Который все знает о моде, да. Давайте мы с охотником.
2: О, у нас уже и есть наш охотник.
0: Да, быстро звонят, да, здравствуйте. Сейчас мы познакомимся. Так, так, алло, алло, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Доброе утро, как вас зовут?
3: Меня зовут Рима.
2: Рима, очень приятно, Рима. Ну что, сегодня говорим о моде. И, Рим, давайте поболтаем немножко перед нашей игрой. Как вообще вы относитесь к современным трендам в моде?
3: По-разному. Что-то принимаю, что-то отвергаю. Вот, совсем нравится.
2: Например, что отвергаете?
0: Да-да-да, мы тут сегодня уже
3: есть. Ну, скорее, знаете, наверное, не понимаю стиль, который стирает половые признаки. Когда мальчики и девочки одеваются одинаково абсолютно.
2: Ну вот, например,
0: интересное мнение, кстати.
2: Да. Да. Ну вот девушки, когда забывают носить платья, а вот все уходит в штаны широкие.
0: Бесформенные вот эти все вещи.
2: Говорит Алина,
3: да,
2: которая
3: сидит в
2: трениках.
3: Да, я полностью вас поддерживаю. Когда непонятен какой стиль, и стиль у всех одинаковый. И у мальчиков, и у девочек, и когда это все очень такого огромного размера, и не обозначает человека как личность абсолютно.
0: Хорошее мнение,
2: это да.
0: Да, иногда
2: это
0: тоже
2: правильно.
0: не знаешь, как обратиться, молодой человек или девушка.
3: Да, да, кстати.
2: Так, ладно. Отлично, Рима. Ну что, настала пора охоты. Что нам нужно? Нам с вами нужно не услышать звук смеющейся утки. Вот такой.
0: Вот это нам не надо.
2: Да, неприятно, согласна. Три факта, правда или ложь. От вас нужно три факта отгадать. И подарок от Экорадио будет ваш. Готовы?
3: Готова.
2: Готовы. Поехали. Итак, Рима, правда ли, что первые короткие юбки были разработаны специально для того, чтобы женщинам было проще войти и выйти из автомобиля? Ну, вот эти вот мини-юбки, которые...
0: Ничего себе, да, вопросик.
2: Вот, да, изначально вот они были для того, чтобы девушкам было удобно из автомобиля
0: чтобы
2: выходить и заходить.
0: Не поднимать, ну, а
2: да,
0: ножками
2: да, ты. Да, да, да.
0: Рима, как вы считаете?
3: Интересный вопрос.
0: Давайте просто включим интуицию, если что.
3: А давайте верно.
2: А давайте верно. А давайте посмотрим, правда это или нет.
4: Ну... Теперь вся утка наша.
0: Да,
2: да, да, да, да, я немного расскажу. Значит, всемирно известный британский дизайнер Мэри Куант, она изобрела вот эти мини-юбки, популяризировала их и на самом деле назвала в честь любимого автомобиля. Есть автомобиль мини-купер,
0: да, да,
2: мини-юбка.
0: Да, да, да.
2: Это все одно, это все, да, взаимосвязано. И действительно, чтобы было комфортно управлять автомобилем, легко передвигаться по городу девушкам, поэтому... Вот так.
0: Какая красота.
2: Да, да, да.
3: Интересно.
2: Да, Рима, вы большой молодец.
0: Движемся дальше.
2: Факт следующий, да. Правда ли, что в 19 веке женщины украшали платья настоящими крыльями жуков? Но делали это, наверное, скорее всего для того, чтобы... Все блестело, все было красиво.
0: Мы же девочки, мы же ангелы.
2: Да, ну вот, нет, ну это вот не стразы, а вот чтобы переливались крылья жуков, например.
0: Угу. Намек.
3: Мне кажется, это неправда.
2: Так, неправда. Ну, возможно.
0: Давайте подумаем, может быть, когда-то 19 век был?
2: Да.
0: Тогда еще Сваровский
2: не существовало. Наверное, нет. Наверное, нет.
0: Но блестеть хотелось.
2: Блестеть очень хотелось.
0: Рима, и все-таки окончательного.

0: Ваш ответ?
1: Неправда.
2: Неправда.
0: Неправда.
2: Неправда. Ну, неправда. Давайте проверим. Это действительно абсолютно правда. Значит, в 19 веке использовали надкрылья тропических жуков, и это было невероятно модным трендом. Невероятно. Да, этот экзотический материал служил роскошным декором, поэтому задолго до изобретения пайеток и страз. Поэтому так вот, да.
0: Ну, я думаю, что хорошо было бы, да, вот этот... крылья жуков, они бы вот хорошо разделяли, где мужчины, где женщины. Но я надеюсь, мужчины же не носили крылья.
2: Нет, жуков. Нет, ну это женская мода была.
0: Рима.
2: Рима.
1: Да.
2: Вы большая молодец, Рима. Я уверена, что ваш модный гардероб, ну, самый лучший у нас в городе, по крайней мере. Поэтому не расстраивайтесь, в следующий раз вам обязательно повезет.
1: Конечно, я не расстраиваюсь.
2: Ну, это самое главное. Друзья.
0: Друзья, все, что хотите узнать, а чего не знаете, вы узнаете в радио «Утки».
2: Коллега.
0: В это время.
2: Коллега, у меня же еще один факт есть.
0: Да
2: вот
0: ладно.
2: Я хочу вот тебе задать его.
0: Давай.
2: Ну, давай. Смотри, коллега, правда ли, что в средневековье длина... носка мужской обуви. Ну, то есть мужская обувь, там есть носок.
0: Есть.
2: Да. Показывала социальный статус.
0: 100%, да. Мы мужики любим, чем больше, чем длиннее, тем лучше.
2: Чем знание человек, тем
0: длиннее башмак.
2: Да.
0: Да, да, да, да, да, да.
2: Тут без вариантов. Правда?
0: Правда? Это гадалки не ходи. Мужской вопрос. Ой, на что мы только не идем.
2: Вот.
0: Ну, шляпы там длинные,
2: ну,
0: башмаки.
2: Ну, да, да, да, да.
0: Ой, ладно. Все интересные факты в это время в 9:30 каждый день по будням. Радио Утка уже завтра. Движемся дальше.
3: Радио Утка.

0: Авторадио. Реклама.
1: 11 июля в Ермаково городище семейное шоу «Приключения. Последний герой». Игры, испытания, краски и пена. Подробнее на сайте ermakgorod.ru. Категория 0+.
0: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: большой каблук.
1: А каблук-то, кстати, это же тоже элемент одежды. Это же тоже модный аксессуар. Вот на каблучках-то сразу как модно девушки выглядят. Сразу совсем другой человек.
2: Ну да.
1: А у тебя есть какая-нибудь счастливая обувь или какая-нибудь любимая обувь? Или любимый каблук? Вот ты оденешь каблуки, и у тебя все ходят под твоим каблуком. Сразу все получается.
2: Нет, обуви такой нет, но у меня есть именно предметы одежды. Например, не знаю, ну, блузка или кофта, или футболка счастливая.
1: Она с 2000 года?
2: Да, ну,
1: нестиранная.
2: С 2000 года это мне было 2 года. Я бы не вывезла.
1: Значит, а у меня есть футболка.
2: Ну, у тебя-то понятно. У тебя и шорты есть, как оказывается, джинсы.
1: Да-да-да. Это секретики, которые в шкафу не должны ниоткуда, они из этого
2: шкафа. Они у тебя по-любому лежат, и ты не даешь никому их выбросить.
1: В сад уехали.
2: Да. О, да, в сад. Да, конечно. Значит, ты в саду щеголяешь, да? У тебя есть сад?
1: Ворон
2: отпугивает. Нет сада.
1: Ну, есть у родителей. Ворон, ворон отпугивают, знаешь,
2: это... Ну, понятно, да.
1: Блестит,
2: так вот, значит, есть у меня, да, счастливая и несчастливая. То есть

0: те предметы одежды, которые вот в этот день у меня все получилось. И если у меня какой-то важный день, важное событие, я думаю, что нет, я вот все-таки надену этот пиджак. Вот в нем у меня тогда все получилось. И действительно, как-то все легко проходит сразу.
1: Ну вот это, да, это к нашему вопросу, да, все-таки, что для вас одежда модна, удобна, либо что-то приносит удачу, и я ее ношу, даже учитывая то, что это уже вышло из тренда.
0: Да.
1: Пиджак.
0: Ну вот главное, чтобы и стильно, и удобно, и качественно, и как бы все вместе.
1: А мне кажется, знаешь, что у наших слушателей тоже есть такие же вещи. Вот как минимум у Александра Борисова похоже, да, потому что он в комментариях вот скинул футболку черную с надписью «Экорадио».
0: «Экорадио».
1: Он говорит, да, вот. Мне кажется, что вот ему она приносит удачу.
0: Это, ну, он еще и комментарий написал, что-то модно, а что-то вечное и стильно.
1: Точно, да. Джинсы.
0: Вечно. Джинсы, кстати.
1: Ну вот опять же, мы тут опять начали говорить там всякие скинни, вот кто-то вот возвращает. Это мы не одобряем. Ладно, движемся дальше, у нас впереди гороскоп, сразу же после одной песни.

0: Гороскоп.
1: Я тут, кстати, знаешь, раз мы обсуждаем сегодня моду, узнала у искусственного интеллекта, что носить знаком зодиака. Значит, смотри, овнам подходят спортивные вещи, яркие цвета, львам крупные цепи, золото, алый цвет, стрельцам комфортно в стиле casual, джинсах и легких худи. Значит, тельцы выбирают базовые природные оттенки, зеленый, коричневый. Девам понравится оливковый синий цвет. Козерогам строгие линии и минимализм. Подожди, твои подожди. Шорты нужно выкидывать.
2: Да, согласен, шорты выкидываем. Строгий минимализм, да?
1: Да.
2: Отлично.
1: Строгие линии, минимализм.
2: Согласен,
1: значит, добрее. Воздушные знаки предпочитают свободу движений, актуальные принты. Близнецам подойдут серый-голубой цвет в одежде, весам мятные розовые тона. Водолеям нравится экспериментировать, выделяться и носить серебро.

0: А водные знаки, например, выбирают уют и комфорт. Например, ракам подходит белый, светло-голубой, а скорпионам черный, пурпурный, а также массивные украшения. Ну, а рыбам к лицу струящиеся ткани и жемчуг. Так что,
1: ну, друзья. Все сходится, да. Все сходится. Смотрю на тебя, да. Все сходится. По скорпионам тоже согласен. Ну, про козерогов, само собой.
0: Ну, а как провести этот день?
1: Без одежды?
0: Без одежды, чуть подробнее. Овны, четверг предложит вам выйти из привычной схемы действий. Возможно, старый способ решения вопроса уже не даст желаемого результата, зато новая идея кажется весьма удачной.
2: Тельцы, сегодня вы сможете укрепить свои позиции благодаря спокойствию и последовательности. Пока другие будут торопиться, вы сумеете увидеть наиболее надежный путь.
0: Близнецы, для вас этот день станет настоящей проверкой на умение расставлять приоритеты. Звезды советуют: не распыляйтесь, сосредоточьтесь на главном.
2: Раки, сегодня многие вопросы, которые недавно вызывали беспокойство, постепенно начнут терять свою остроту. Вы почувствуете, что ситуация складывается гораздо благоприятнее, чем казалось. Возможен теплый разговор с человеком, которого вы давно хотели понять лучше.
0: Львы, этот день позволит вам проявить свои лучшие качества. Вероятны хорошие новости, связанные с профессиональной сферой.
2: Девы, звезды вам сегодня советуют не стремиться сделать все идеально, особенно то, что уже сделано достаточно хорошо. Четверг окажется очень продуктивным, получится разобраться с накопившимися задачами, провести в порядок документы или успешно завершить сложный этап работы.
0: Весы, сегодня многое будет зависеть от способности находить общий язык с окружающими, даже небольшая уступка может привести к гораздо более выгодному результату.
2: Скорпионы, ваша внимательность позволит избежать ошибки, которую другие могут не заметить. Некоторые события заставят взглянуть на привычную ситуацию совсем иначе.
0: Стрельцы, день подарит желание двигаться вперед. Некоторые знакомства сегодня, кстати, окажутся весьма перспективными. Но и звезды говорят: соглашайтесь на то, что помогает вам расти.
2: А козероги, сегодняшний день, сегодня вам стоит уделить внимание долгосрочным задачам. Не позволяйте мелким срочным вопросам отвлекать вас от действительно важных целей. Ваша дисциплина поможет добиться отличного результата.
0: Водолей, четверг способен преподнести неожиданную встречу или разговор, который изменит ваше представление о дальнейших планах. Некоторые совпадения окажутся вовсе не случайными.
2: Ну и у рыбок предпятничный день пройдет под знаком внутреннего роста. Интуиция подскажет правильное направление, а спокойствие поможет избежать ненужной суеты, а вечером появится возможность хорошо отдохнуть в приятной компании и посвятить себя любимому делу. Вот такой предпятничный день.
0: Ну супер! Хороший день. Отличный.
2: Да, солнце ярко, лето, настроение супер. Всех поздравляем с сегодняшним днем. Просто так привык.
0: Да.
2: Предпятничный день.
0: Да. С вами была Алина Геринг, Александр Данилов.
2: Пока-пока.
0: Пока.
2: Всем пока.
3: Улыбнись новому дню. Эко-радио рядом.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Покупайте выгодно в Светофоре. Камбала свежемороженое 249 рублей 90 копеек за килограмм. Низким ценам зеленый свет. Цена действует до 10 июля.
2: Нижний Тагил, 2026 год.
3: В Алмазе золотые цепи от 7800 рублей за грамм. Выбор, который говорит за вас. Алмаз. Подарок навсегда. Ленина 40, Ленина 71, Ленина 73. Подробности в салонах «Алмаз». Нижний Тагил, 2026 год.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: 10 часов на Среднем Урале. Всем доброе утро!
1: Эко-радио. Новости.
2: В студии Александр Петров. Коротко о главном. Здравствуйте. Загрязнение воздуха в Нижнем Тагиле связано не только с работой промышленных предприятий, но и с неблагоприятными погодными условиями. Об этом в эфире программы «Акцент» на ОТВ заявил министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Денис Мамонтов. По его данным, экологическая ситуация в городе постепенно улучшается, однако говорить об идеально чистом воздухе пока рано. Высокие показатели загрязнения чаще всего связаны с неблагоприятными метеоусловиями, отсутствием ветра, низким атмосферным давлением и смогом. Беспилотные троллейбусы могут появиться на Среднем Урале, об этом на выставке «Иннопром» заявил губернатор Денис Паслер. По его словам, регион уже обновляет парк троллейбусов, а новые технологии могут стать одной из опций для общественного транспорта в будущем. Первые испытания беспилотного трамвая на Среднем Урале уже в этом году планируют провести на линии Екатеринбург-Верхняя Пышма. Там есть готовая инфраструктура, цифровое депо и участники концессии, которые могут заняться внедрением технологии. С 8 июля на водоемах области и в Качканаре введен усиленный контроль, пишет портал «Качканарский четверг». Теперь всех безнадзорных детей, которых заметят у воды без сопровождения взрослых, полиция будет доставлять в отдел внутренних дел. Там их передадут родителям, а в отношении взрослых возбудят административные дела за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. Поводом для такого решения стала череда трагедий. Так, 6 июля на Качканарском пруду утонул 11-летний мальчик. Ребенок находился у воды без присмотра. В новом учебном году в Свердловской области запустят мобильное приложение госуслуги «Моя школа», сообщает пресс-служба губернатора региона. Там соберут все сервисы, необходимые родителям. Типовое облачное решение «Моя школа» — это федеральная цифровая платформа. В 2026 году для ее внедрения выбрали 20 регионов, включая Свердловскую область. Система объединяет важные сервисы для управления образовательным процессом в школах и колледжах Среднего Урала. Она помогает вести учет посещаемости и оценок, налаживать взаимодействие между учителями, учениками и родителями, а также использовать цифровую библиотеку учебных материалов и другие функции. О развитии событий мы расскажем вам в следующих выпусках новостей.
1: Все новости nt.ru.

0: Авторадио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, сегодня днем будет пасмурно, осадков не ожидается. Атмосферное давление в норме, ветер северо-восточный до 3 метров в секунду, температура воздуха плюс 26 градусов.

Всем доброе утро, друзья! Маша Максимова с вами, и я уже готова дарить всем-всем позитив и радость. А плейлист Эко-радио сделает звучание этого дня нереально крутым. Поэтому без лишних слов готовимся погрузиться в ритм этого четверга. В этом часе услышим группу Tokyo Hotel, BTS, Айову и других ваших любимых исполнителей. Прямо сейчас Kenya Grace подарит нам нежности и уюта с треком «Strangers».

0: Эко-радио. Реклама.
1: Белые медведи на льду!
2: Белые медведи на льду!
3: Гастроли в Нижнетагильском цирке. Большое ледовое шоу «Цирк на льду. Айсберг». Билеты в продаже.
4: 2026 год. 0+.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: Увы, не всегда получается долго и счастливо. Часто происходит, как в треке Димы Билана и Анны Асти, эпилог. Но это не повод расстраиваться, судьбу не обманешь, и если вам суждено быть вместе, ничего, ничто и ничего не будет в силах вас разлучить. А если нет, ну, значит, лучше еще впереди. А на Эко-радио впереди передача Digest News с самыми громкими сенсациями планеты. Новый выпуск будет в эфире сразу после хита Леони Клам Скотт «Stay», а его мы услышим прямо сейчас.
1: Экорадио.

0: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
1: Здравствуйте. В эфире Digest News. Новости без политики, в студии Аня Кирова. Джозеф Макрейл из Австралии – почетный городской глашатай. Ему по долгу службы положено уметь громко кричать. Но Джозеф превзошел ожидания. Его крик громкостью 122,4 дБ стал мировым рекордом. Это уровень звука, сравнимый с раскатом грома или бензопилой. Рекордсмен выкрикнул слово «сейчас» в студии записи в присутствии свидетелей. Сделать это удалось только с 7-й попытки. После рекорда Джозеф несколько дней почти не мог говорить, а перед попыткой голос нужно было беречь, поэтому никаких тренировок, только тишина и ожидание. В Новом Тайбэе на Тайване прошли соревнования на лодках-драконах.

0: Это часть древнего китайского праздника Дуанью. В гонках участвовали более 200 команд и сотни гребцов. Они соревновались на дистанции 500 метров. Лодки могут вмещать от 10 до 20 человек, и гонки всегда проходят напряженно и захватывающе. Согласно легенде, праздник связан с поэтом Цю Юанем, который утонул в реке. Крестьяне искали его тело и гребли так, чтобы отпугнуть рыб. Именно эта история дала начало традиции. Сейчас такие гонки ежегодно проходят на Тайване и в Гонконге, собирая тысячи зрителей. В американском городе Coral Gables прошло самое масштабное собачье мероприятие у воды. Оно попало в книгу рекордов Гиннесса. Организаторы насчитали 276 собак самых различных пород. Для них устроили полноценный отдых. Бассейн для плавания, угощения, специальные поилки и ветеринарный осмотр. Для маленьких собак оборудовали мелкий бассейн. А для владельцев провели обучающее занятие по первой помощи для питомцев. Атмосфера на празднике была по-настоящему теплой. Хвостатые гости получили столько внимания, сколько редко выпадает даже в самый солнечный день. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
1: Новости со всего света. Digest News.

0: Ощути энергию электронной музыки. Лучшие треки и ремиксы от талантливых диджеев и продюсеров. Диджей Алексей Крафт и Настя Невская представляют радиошоу «Овердрайв». Не пропусти эфир в эту субботу в 22:00 в рамках проекта «Территория звука».
1: О том, что не купишь за деньги, но то, что можно сохранить. «Здоровое мнение» – проект, в котором мы обсуждаем все, что волнует каждого, заботящегося о своем здоровье. Советы экспертов и опыт пациентов.

0: Слушайте по средам в 17.00 на Эко-радио. Проект «Здоровое мнение». Возрастная категория 16+.
1: Вот это номер! По будням слушайте утреннее шоу на Эко-радио. В 8.30 ведущие назовут автомобильный номер. Если вы счастливый обладатель этого номера, звоните нам в прямой эфир и забирайте крутой подарок.
2: Чтобы услышать хиты планеты и крутые проекты, достаточно включить Эко-радио. Чтобы все это увидеть, достаточно вступить в нашу группу ВКонтакте. vk.com/эко-радио. Подпишись и будь в курсе всех событий.
3: Остановись. Все мы ищем способ найти спокойствие и гармонию в этом мире. И теперь он у вас есть. Добро пожаловать в невесомость. Ваш путеводитель в мир осознанного отдыха. Алексей Крафт и Настя Невская приглашают вас на сеанс невесомости. Музыка, которая расслабит ваш разум и поможет найти внутренний покой. Путешествие в мир осознанности, спокойствия и гармонии. Каждое воскресенье в 22.00 в эфире Эко-радио. Алексей Крафт и Настя Невская ждут тебя в невесомости. Ваш личный оазис спокойствия.

Летний романтичный трек со вкусом и ароматом вишни Коста Лакоста «Черри Леди». Мы постепенно движемся к середине самого теплого сезона, и если вы задумываетесь об образовании или новой профессии, то уже этой осенью вы сможете открыть для себя новые горизонты. Информация на правах рекламы. Институт 21 век приглашает на обучение в техникум на базе 9 и 11 классов по специальностям: программирование, юриспруденция, экономика и бухучет.

0: Логистика, туризм, землеустройство. Заочное отделение без экзаменов. Телефон 25 79 50. Октябрьская революция, 44, Нижний Тагил, 2026 год.
1: Эко-радио.

Авторадио. Радио.

0: 11 часов на Среднем Урале. Всем доброе утро!
1: Экорадио. Новости.
2: В студии Александр Петров. Коротко о главном. Здравствуйте. Загрязнение воздуха в Нижнем Тагиле связано не только с работой промышленных предприятий, но и с неблагоприятными погодными условиями. Об этом в эфире программы «Акцент» на ОТВ заявил министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Денис Мамонтов. По его данным, экологическая ситуация в городе постепенно улучшается, однако говорить об идеально чистом воздухе пока рано. Высокие показатели загрязнения чаще всего связаны с неблагоприятными метеоусловиями, отсутствием ветра, низким атмосферным давлением и смогом. Беспилотные троллейбусы могут появиться на Среднем Урале, об этом на выставке «Иннопром» заявил губернатор Денис Паслер. По его словам, регион уже обновляет парк троллейбусов, а новые технологии могут стать одной из опций для общественного транспорта в будущем. Первые испытания беспилотного трамвая на Среднем Урале уже в этом году планируют провести на линии Екатеринбург-Верхняя Пышма. Там есть готовая инфраструктура, цифровое депо и участники концессии, которые могут заняться внедрением технологии. С 8 июля на водоемах области и в Качканаре введен усиленный контроль, пишет портал «Качканарский четверг». Теперь всех безнадзорных детей, которых заметят у воды без сопровождения взрослых, полиция будет доставлять в отдел внутренних дел. Там их передадут родителям, а в отношении взрослых возбудят административные дела за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. Поводом для такого решения стала череда трагедий. Так, 6 июля на Качканарском пруду утонул 11-летний мальчик. Ребенок находился у воды без присмотра. В новом учебном году в Свердловской области запустят мобильное приложение госуслуги «Моя школа», сообщает пресс-служба губернатора региона. Там соберут все сервисы, необходимые родителям. Типовое облачное решение «Моя школа» — это федеральная цифровая платформа. В 2026 году для ее внедрения выбрали 20 регионов, включая Свердловскую область. Система объединяет важные сервисы для управления образовательным процессом в школах и колледжах Среднего Урала. Она помогает вести учет посещаемости и оценок, налаживать взаимодействие между учителями, учениками и родителями, а также использовать цифровую библиотеку учебных материалов и другие функции. О развитии событий мы расскажем вам в следующих выпусках новостей.
1: Все актуальные новости на нашей странице vk.com.

0: Эко-радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, сегодня днем будет пасмурно, осадков не ожидается. Атмосферное давление в норме, ветер северо-восточный до 3 метров в секунду, температура воздуха плюс 26 градусов.

0: Любовь – это источник счастья, удачи и радости, и я желаю, чтобы у каждого слушателя все сложилось, как в треке группы «5 утра» «Белая полоса». Пусть отношения приносят вам только самые приятные эмоции, как и лучшая музыка на Эко-радио. В этом часе зажжем с группой «Бандера», с Артуром Пирожковым, Сережей Лазаревым и другими признанными талантами. А прямо сейчас вместе с Эйвом Макс снова погрузимся в любовь, но на этот раз к себе с песней «Loving Myself».
1: Эко-радио.

0: Авторадио. Реклама.
1: Друзья, внимание! 12 июля в Черноисточинске главное музыкальное событие этого лета. Масштабный праздник 300 лет Черноисточинску. На главной сцене Демидов Фест на Демидовском заводе лучшие уральские группы. На малой сцене хоры артистов и гостей. Весь день ремесленная ярмарка, вкусная еда и мастер-классы. Вход свободный. Автобусы номер 104 и 146 из Нижнего Тагила. Подробности в группе ВКонтакте «Креативный кластер Черноисточинск завод 0+».
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

Песня группы «Градусы». Будем жить настоящий гимн позитивного мышления. И действительно, пережить можно все, но сломанный ноготь — это катастрофа. Да, девчонки? Вообще, сегодня отмечается День моды, пожалуй, самый стильный праздник. Так что этот четверг — повод надеть какую-нибудь новую вещь или отправиться на шопинг. А в группе «Эко-радио» ВКонтакте мы рассуждаем, что же важнее всего в одежде — стиль или комплект.

0: Комфорт. Присоединяйтесь к опросу, самые смелые могут поделиться своим стильным образом. Мы все с радостью вами полюбуемся, поставим лайки и через несколько часов подведем итоги опроса. А пока продолжаем наш рейв с диджеем Rehab, Rock My Body.
1: Эко-радио.

привет из 2008-го, Мэрайя Кэри, Touch My Body. Если добавить в день нотку романтики и нежности, то он явно станет лучше. А подарить эти прекрасные эмоции своим близким можно совершенно легко и бесплатно с помощью Эко-радио. Представьте себе, сидит ваш родной человек на работе, скучает, устал, возможно, даже на стрессе, и вдруг слышит по радио ваш привет и теплые пожелания. Конечно же, все проблемы в этот момент отходят на второй план, а настроение повышается. Так что не стесняйтесь, пишите самые искренние слова вашим близким на номер 8-953-056-0103 или в сообщение в группе Эко-радио ВКонтакте. А я, Маша Максимова, с радостью все озвучу в прямом эфире. Пока вы собираетесь с мыслями для сообщения, Ольга Серябкина окунет нас в лирику с треком «Медляк солей».

0: Это радио «Утка» зовет тебя на охоту. Здесь нет места сомнениям. Только интуиция, логика и немного удачи. Ведущие бросают тебе три утверждения. Среди них прячется утка.
1: Ложь.
0: Которую нужно вычислить. Угадай, правда или вымысел. И если все три раза ты попадешь в цель, ты настоящий охотник. Это не просто игра. Это проверка на

0: интуиции. Не оставайся в стороне. Включайся, звони, побеждай. По будням в 9:30 утра. Телефон прямого эфира 8-34-35-41-66-66. Радио Утка. Здесь каждый может стать героем эфира.
1: Ощути энергию электронной музыки. Лучшие треки и ремиксы от талантливых диджеев и продюсеров. Диджей Алексей Крафт и Настя Невская представляют радиошоу «Овердрайв». Не пропусти эфир в эту субботу в 22:00 в рамках проекта «Территория звука».
2: В мире, где все стало слишком предсказуемым.
3: В мире, где музыка теряется среди толпы. Вам не кажется, что все повторяется?
2: Эко-радио удивляет. То, чего ты ждешь каждую неделю.
4: Сломать шаблоны. Оказаться там, где ты еще не был. Открыть для себя мир Каверленда. Уникальные кавер-версии нашумевших хитов со всех уголков планеты.
2: Мир, где классические хиты звучат иначе.
0: Каждую субботу в 16:00 ты станешь главным героем музыкальной истории.
5: Каверленд ждет тебя!

0: Это радио. Реклама.
1: Белые медведи в Нижнем Тагиле.
2: Белые медведи в Нижнем Тагиле.
3: Мастера манежа и фигурного катания. Живой лед и белые медведи. Цирк на льду. Айсберг. Билеты в продаже.
4: 2026 год. 0+.
5: В «Алмазе» золотые цепи от 7800 рублей за грамм. Выбор, который говорит за вас. «Алмаз» – подарок навсегда. Ленина 40, Ленина 71, Ленина 73. Подробности в салонах «Алмаз». Нижний Тагил, 2026 год.
0: Реклама на «Эко-радио». Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: радио. Новости.
1: В студии Александр Петров. Коротко о главном. Здравствуйте. В Нижнем Тагиле подешевела аренда однокомнатного и двухкомнатного жилья, но выросли ставки по сдаче трехкомнатного. Несмотря на колебания рынка в первой половине 2026 года, Нижний Тагил остается одним из самых доступных городов России по съему квартир. Сейчас снять однушку можно в среднем за 20 тысяч рублей. Среди крупных городов России жилье дешевле только в Пензе и Волжском, подсчитали аналитики профильного издания «Мир квартир». Минздрав Свердловской области пообещал премии медработникам, идеи которых помогут улучшить здравоохранение в регионе. Для них открыли доступ к системе подачи предложений, воспользоваться которой могут абсолютно все сотрудники. Инициативы рассмотрит специальная комиссия. Предложения оценят по эффективности, после чего им присвоят одну из категорий – успешная, безусловно успешная или регионального уровня. Экс-начальник РЭО ГИБДД Нижнего Тагила Андрей Торощин получил послабление в штрафе из-за описки в приговоре по уголовному делу. Вместо 2,5 миллиона рублей, отраженных в резолютивной части, осужденный обязан будет выплатить только 1 255 000. Ошибку в документе подтвердил и исправил во время рассмотрения апелляции прокурора Свердловский областной суд. Международная федерация футбола изучит решение Международного олимпийского комитета об отмене рекомендаций по ограничению участия спортсменов из России, прежде чем принимать дальнейшие решения в отношении российских футбольных команд. Об этом сообщает Sky News. 7 июля исполком МОК временно отменил отстранение Олимпийского комитета России, действовавшее с октября 2023 года. О развитии событий мы расскажем вам в следующих выпусках новостей.
0: Все актуальные новости на нашей странице vk.com.

0: Эко-радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, сегодня днем будет пасмурно, осадков не ожидается. Атмосферное давление в норме, ветер северо-восточный до 3 метров в секунду, температура воздуха плюс 26 градусов. А завтра синоптики обещают нам пасмурный день, возможен дождь. Атмосферное давление в норме, ветер восточный до 3 метров в секунду, столбик термометра покажет плюс 24 градуса.

Четверг к середине дня. Иногда хочется вместе с Анной Асти взывать к высшим силам, чтобы они помогли продержаться до заветных выходных. Но хорошая новость в том, что высшие силы уже вам помогли, раз вы это слышите. Ведь вместе с шикарными треками на Эко-радио время пролетает весело и незаметно. А от некоторых, особенно бодрых работ, можно даже зарядиться энергией. Так что давайте наслаждаться сполна хорошей музыкой. В этом часе нас ждут Татьяна Куртыкова, Зиверт, Юлианна Караулова и не только. А сейчас зажжем Сэлли Брук. No good. Эко.

0: Авторадио. Реклама.
1: При выборе нового автомобиля важны детали, технологии, комплектация, условия. Но ключевое – это дилер. Saturn Air Auto – официальный дилер Cherry и Tenet в Нижнем Тагиле. Дилер, где решения принимаются спокойно и точно, без лишних слов, без сомнений. Saturn Air Auto – выбор, который остается правильным. Приезжайте на Свердловское шоссе 37, Нижний Тагил, 37-05-65, 2026 год.
2: Жара устала вас томить? Пора прохладу в дом пустить. Ищите кондиционер? В Центр спецклимата вы найдете более 20 моделей кондиционеров на любой вкус и бюджет. Выполним монтаж без пыли и грязи. Работаем профессионально уже более 15 лет. Ждем вас в центре города по адресу Циолковского, 45. Звоните 834-35-411-411. Прохлада и комфорт там, где Центр спецклимат.
3: 11 июля в Ермаково городище семейное шоу «Приключения. Последний герой». Игры, испытания, краски и пена. Подробнее на сайте ermagorod.ru. Категория 0+.
0: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

Диджей Хюгл с треком «Доминикан Бам-Бам» погрузил нас в атмосферу карнавала и жаркой летней вечеринки. И хоть сегодня рабочий день, а все-таки каждый день нашей жизни неповторим. И не стоит упускать случая отпраздновать этот четверг и провести его как-нибудь по-особенному. Тем более поводов для этого у нас достаточно много. 9 июля – день фантазии и юмора, так что вечером точно стоит пересмотреть любимую комедию или стендап-шоу. Кроме того, сегодня отмечаем день земляники, повод полакомиться сладкими ягодами. А еще этот четверг – день моды. Самое время сиять в лучших образах. И в честь праздника в группе «Эко-радио ВКонтакте» мы обсуждаем, какой же должна быть одежда. Присоединяйтесь к опросу, через несколько часов подведем итоги. А пока продолжаем наш рейв с Юлианой Карауловой. Просто так.

0: Эко-радио. Реклама. Хончи уникум Тагил. Истинная роскошь с искусственным интеллектом. Хончи. Государственная компания с государственным контролем качества. Роскошные автомобили представительского класса. От 2 миллионов 890 тысяч рублей. Отличный шанс стать владельцем премиального автомобиля. Звоните 370303. Код Тагила 3435. Хончи уникум Тагил. Черноисточинское шоссе 74В. Акция до конца июля текущего года. Указана стоимость на Хончи HS3.
1: Святые угодники! Марти, машина времени готова!
2: И куда мы отправимся, док?
1: 2012-й. В Ямсаме, я считаю, тогда был лучший стейк. Вафу-стейк.
2: А помнишь их суп в 20-м? А коктейли с 14-го?
1: Координаты вбиты. Срочно летим!
0: Мы собрали машину времени для вас. Этим летом лучшие хиты прошлых лет в одном специальном меню «Назад в будущее» в Ямсаме.
3: Выбираешь, куда поступать после школы? НТИ УРФУ открывает программу обучения при поддержке Евраза. Ты можешь поступить на 5-летнюю программу «Инженерные решения для современного производства». Тебя ждут реальные проекты, возможность учиться рядом с домом, практика в Евразе и повышенная стипендия до 88 тысяч рублей. Есть бюджетные места. Поступай правильно. Поступай как инженер. Ищи в поисковике «Евраз НТИ УРФУ». Стипендия выплачивается при заключении ученического договора. Реклама не является публичной офертой. Подробности на ntuniver.ru. 0+. NTUFU имени первого президента России Бориса Николаевича Ельцина. Лицензия номер 2214.
4: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: 10% сомнения. Меня не люби, не люби меня.
1: Если вдруг встали не с той ноги и настроение с самого утра на 1%, как в песне Зиверт, то Эко-радио есть мощное оружие против грусти, раздражения, усталости и стресса. Подключайся к утреннему шоу с 7 до 10 часов утра. Там только хорошие новости, позитив, розыгрыши с крутыми подарками и бесконечное веселье. А в течение дня подкрепить хорошее настроение можно с нашей командой диджеев. Сегодня для вас зажигаю я, Маша Максимова, и сейчас погрузимся в 2015-й с диджеем Smash Lovers to Lovers.
2: Radio.

0: Эльдорадио. Реклама.
1: Белые медведи на льду!
2: Белые медведи на льду!
3: Гастроли в Нижнетагильском цирке. Большое ледовое шоу «Цирк на льду. Айсберг». Билеты в продаже.
4: 2026 год. 0+.
0: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: На Среднем Урале 13 часов. Всем большой привет!
1: Экорадио. Новости.
2: В студии Александр Петров. Коротко о главном. Здравствуйте. В Нижнем Тагиле подешевела аренда однокомнатного и двухкомнатного жилья, но выросли ставки по сдаче трехкомнатного. Несмотря на колебания рынка в первой половине 2026 года, Нижний Тагил остается одним из самых доступных городов России по съему квартир. Сейчас снять однушку можно в среднем за 20 тысяч рублей. Среди крупных городов России жилье дешевле только в Пензе и Волжском, подсчитали аналитики.

0: профильного издания «Мир квартир». Минздрав Свердловской области пообещал премии медработникам, идеи которых помогут улучшить здравоохранение в регионе. Для них открыли доступ к системе подачи предложений, воспользоваться которой могут абсолютно все сотрудники. Инициативы рассмотрит специальная комиссия. Предложения оценят по эффективности, после чего им присвоят одну из категорий – успешная, безусловно успешная или регионального уровня. Экс-начальник РЭО ГИБДД Нижнего Тагила Андрей Торощин получил послабление в штрафе за описки в приговоре по уголовному делу. Вместо 2,5 миллионов рублей, отраженных в резолютивной части, осужденный обязан будет выплатить только 1 миллион 255 тысяч. Ошибку в документе подтвердил и исправил во время рассмотрения апелляции прокурора Свердловский областной суд. Международная федерация футбола изучит решение Международного олимпийского комитета об отмене рекомендаций по ограничению участия спортсменов из России, прежде чем принимать дальнейшие решения в отношении российских футбольных команд. Об этом сообщает Sky News. 7 июля исполком МОК временно отменил отстранение Олимпийского комитета России, действовавшее с октября 2023 года. О развитии событий мы расскажем вам в следующих выпусках новостей.
1: Все новости nt.ru.

0: радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, сегодня днем будет пасмурно, осадков не ожидается. Атмосферное давление в норме. Ветер северо-восточный до 3 метров в секунду. Температура воздуха плюс 26 градусов. А завтра синоптики обещают нам пасмурный день. Возможен дождь. Атмосферное давление в норме. Ветер восточный до 3 метров в секунду. Столбик термометра покажет плюс 24 градуса.

0: Свежий трек Ольги Серябкиной и Димы Урих 8901 по звучанию напоминает треки группы «Серебро» в их лучшие годы. И спасибо Оле за эту драйвовую ностальгию. Но этот час на Эко-радио подготовил для вас еще множество музыкальных сюрпризов. Нас ждут Леша Свик, группа «Акцент», Дуа Липа и другие звезды шоу-бизнеса. А прямо сейчас на нас обрушится водопад позитива с треком Алекс Гаудина «I love you, Sunny».
1: Эко-радио.

0: Это радио. Реклама.
1: Весь июль в строительном магазине «Сом» двойная выгода на самые необходимые товары для стройки. 10% скидка плюс 10% бонус на пароветрозащиту и заспаны профлист на керамогранит и керамическую плитку. Обновим ваш дом с магазином «Сом». Акция с 4 по 31 июля. Подробности у продавцов и Бедригин Константин Дмитриевич. Уверен по 304-662-533-101. 2026 год.
2: Хончи Уникум Тагил. Истинная роскошь с искусственным интеллектом. Хончи. Государственная компания с государственным контролем качества. Роскошные автомобили представительского класса. От 2 миллионов 890 тысяч рублей. Отличный шанс стать владельцем премиального автомобиля. Звоните 370303. Код Тагила 3435. Хончи Уникум Тагил. Черноисточинское шоссе 74В.
3: Акция до конца июля текущего года. Указана стоимость на Хончи HS3.
4: Компания «Средний Урал» реализует продукцию собственного производства. Бетон, раствор, плиты дорожные, бетонные кольца, бордюр тротуарный и дорожный, свои железобетонные, фундаментные блоки и перемычки. «Средний Урал», Краснознаменная, 55, телефон 920-092, 920-660, Нижний Тагил.
5: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле 41-87-04.

ночи напролет проводит в нежности и романтике, как в треке группы «Пицца». А кто-то ночи напролет пишет диплом, готовится к зачетам и учит миллион билетов. И, несмотря на определенные трудности в студенческой жизни, есть свое очарование. И ты можешь погрузиться в эту атмосферу с головой уже в следующем учебном году. Информация на правах рекламы. Институт 21 век приглашает на обучение в техникум на базе 9 и 11 классов по специальностям: программирование, юриспруденция, экономика и бухучет, логистика, туризм, землеустройство. Заочное отделение без экзаменов. Телефон 25-79-50, Октябрьская революция, 44, Нижний Тагил, 2026 год.

подходящих средств вылечить мою боль. Не существует подходящих средств, бесконечные вереницы следующих станций. Скажи, чтобы найти тебя и навсегда остаться, но город пустым на тебя. И значит снова перрон, и время бьет меня током, завышая болевой порог. Но я найду тот город, в котором ты будешь меня ждать. Прости, но скоро отходит мой поезд. Мне надо бежать.

0: Кровище. Семейное шоу «Приключения. Последний герой». Игры, испытания, краски и пена. Подробнее на сайте ermagorod.ru. Категория 0+.
1: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: погрузились в 2008 с коллабом Маргус, Джулия и нежным романтичным треком Rain. Собственно, эту работу стоит точно запомнить, потому что в ближайшие дни она нам, кажется, очень пригодится. На Урал снова идут дожди. Не знаю уж, кто там танцевал танцы дождей и шаманил с погодой, но они явно перестарались. Однако ни снег, ни зной, ни дождик проливной тебе нипочем, если Эко-радио с тобой. А сейчас Мари Крамбрери вернет нам позитив с треком «Сегодня мой лучший день».
1: Эко-радио.

0: Радиоканал «Радио Экофонд». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-66-01585 от 24 мая 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Для слушателей старше 16 лет.
1: Ощути энергию электронной музыки. Лучшие треки и ремиксы от талантливых

0: диджеев и продюсеров. Диджей Алексей Крафт и Настя Невская представляют радиошоу «Овердрайв». Не пропусти эфир в эту субботу в 22:00 в рамках проекта «Территория звука».
1: Вот это номер! По будням слушайте утреннее шоу на Эко-радио. 8:30 ведущие назовут автомобильный номер. Если вы счастливый обладатель этого номера, звоните нам в прямой эфир и забирайте крутой подарок.
2: Остановись. Все мы ищем способ найти спокойствие и гармонию в этом мире. И теперь он у вас есть. Добро пожаловать в невесомость. Ваш путеводитель в мир осознанного отдыха. Алексей Крафт и Настя Невская приглашают вас на сеанс невесомости. Музыка, которая расслабит ваш разум и поможет найти внутренний покой. Путешествие в мир осознанности, спокойствия и гармонии. Каждое воскресенье в 22:00 в эфире Эко-радио Алексей Крафт и Настя Невская ждут тебя в невесомости. Ваш личный оазис спокойствия.
3: Чтобы услышать хиты планеты и крутые проекты, достаточно включить Эко-радио. Чтобы все это увидеть, достаточно вступить в нашу группу ВКонтакте. vk.com/Эко-радио. Подпишись и будь в курсе всех событий.

0: Эко-радио. Реклама.
1: В Алмазе золотые цепи от 7800 рублей за грамм. Выбор, который говорит за вас. Алмаз. Подарок навсегда. Ленина 40, Ленина 71, Ленина 73. Подробности в салонах Алмаз. Нижний Тагил. 2026 год.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: На Среднем Урале 14 часов. Всем большой привет!
1: Радио. Новости.
2: В студии Александр Петров. Коротко о главном. Здравствуйте. В Нижнем Тагиле подешевела аренда однокомнатного и двухкомнатного жилья, но выросли ставки по сдаче трехкомнатного. Несмотря на колебания рынка в первой половине 2026 года, Нижний Тагил остается одним из самых доступных городов России по съему квартир. Сейчас снять однушку можно в среднем за 20 тысяч рублей. Среди крупных городов России жилье дешевле только в Пензе и Волжском, подсчитали аналитики профильного издания «Мир квартир». Минздрав Свердловской области пообещал премии медработникам, идеи которых помогут улучшить здравоохранение в регионе. Для них открыли доступ к системе подачи предложений, воспользоваться которой могут абсолютно все сотрудники. Инициативы рассмотрит специальная комиссия. Предложения оценят по эффективности, после чего им присвоят одну из категорий – успешная, безусловно успешная или регионального уровня. Экс-начальник РЭО ГИБДД Нижнего Тагила Андрей Торощин получил послабление в штрафе за описки в приговоре по уголовному делу. Вместо 2,5 миллиона

0: рублей, отраженных в резолютивной части, осужденный обязан будет выплатить только 1 миллион 255 тысяч. Ошибку в документе подтвердил и исправил во время рассмотрения апелляции прокурора Свердловский областной суд. Международная федерация футбола изучит решение Международного олимпийского комитета об отмене рекомендаций по ограничению участия спортсменов из России, прежде чем принимать дальнейшие решения в отношении российских футбольных команд. Об этом сообщает Sky News. 7 июля исполком МОК временно отменил отстранение Олимпийского комитета России, действовавшее с октября 2023 года. О развитии событий мы расскажем вам в следующих выпусках новостей.
1: Все новости nt.ru.

0: радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, сегодня днем будет пасмурно, осадков не ожидается. Атмосферное давление в норме, ветер северо-восточный до 3 метров в секунду, температура воздуха плюс 26 градусов. А завтра синоптики обещают нам пасмурный день, возможен дождь. Атмосферное давление в норме, ветер восточный до 3 метров в секунду, столбик термометра покажет плюс 24 градуса.

оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Вивальди.

0: Группа Fast Family на раз-два погрузила нас в романтику. А на часах 14:12, и в этом часе нас ждет Клава Кока.
1: Твоя песенка спета, колонки молчат. Я сделала боль и покинула чат.
0: Эйва Макс.

и другие ваши любимые исполнители. Ну а прямо сейчас ваше настроение станет на 10 из 10 с коллабом Оливер Хендлс «Кайли Миноуг».

0: Эко-радио. Реклама.
1: Белые медведи в Нижнем Тагиле.
2: Белые медведи в Нижнем Тагиле.
3: Мастера манежа и фигурного катания. Живой лед и белые медведи. Цирк на льду. Айсберг. Билеты в продаже.
4: 2026 год. 0+.
5: Жара устала вас томить? Пора прохладу в дом пустить. Ищите кондиционер? В Центр спецклимата вы найдете более 20 моделей кондиционеров на любой вкус и бюджет. Выполним монтаж без пыли и грязи. Работаем профессионально уже более 15 лет. Ждем вас в центре города по адресу Циолковского, 45. Звоните 834-35-411-411. Прохлада и комфорт там, где Центр спецклимат.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

мысленно унеслись на миллионы миль вдаль с дуэтом Оффенбах. Вот бы еще и физически отправиться в путешествие. Но, увы, не у всех

0: есть такая возможность. Зато каждый желающий может отправиться в круиз по самым интересным новостям нашей планеты с передачей Digest News. Новый выпуск услышим в эфире сразу после лирики от Полины Гагариной «На расстоянии».
1: Радио.

0: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
1: Здравствуйте. В эфире Digest News. Новости без политики в студии Аня Кирова. Джозеф Макрейл из Австралии – почетный городской глашатай. Ему по долгу службы положено уметь громко кричать. Но Джозеф превзошел ожидания. Его крик громкостью 122,4 дБ стал мировым рекордом. Это уровень звука, сравнимый с раскатом грома или бензопилой. Рекордсмен выкрикнул слово «сейчас» в студии записи в присутствии свидетелей. Сделать это удалось только с 7-й попытки. После рекорда Джозеф несколько дней почти не мог говорить, а перед попыткой голос нужно было беречь, поэтому никаких тренировок, только тишина и ожидание. В Новом Тайбэе на Тайване прошли соревнования на лодках-драконах. Это часть древнего китайского праздника Дуанью. В гонках участвовали более 200 команд и сотни гребцов. Они соревновались на дистанции 500 метров. Лодки могут вмещать от 10 до 20 человек, и гонки всегда проходят напряженно и захватывающе. Согласно легенде, праздник связан с поэтом Цю Юанем, который утонул в реке. Крестьяне искали его тело и гребли так, чтобы отпугнуть рыб. Именно

0: эта история дала начало традиции. Сейчас такие гонки ежегодно проходят на Тайване и в Гонконге, собирая тысячи зрителей. В американском городе Coral Gables прошло самое масштабное собачье мероприятие у воды. Оно попало в книгу рекордов Гиннесса. Организаторы насчитали 276 собак самых различных пород. Для них устроили полноценный отдых. Бассейн для плавания, угощения, специальные поилки и ветеринарный осмотр. Для маленьких собак оборудовали мелкий бассейн. А для владельцев провели обучающее занятие по первой помощи для питомцев. Атмосфера на празднике была по-настоящему теплой. Хвостатые гости получили столько внимания, сколько редко выпадает даже в самый солнечный день. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
1: Новости со всего света. Digest News.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Выбираешь, куда поступать после школы? НТИ УРФУ открывает программу обучения при поддержке Евраза. Ты можешь поступить на 5-летнюю программу «Инженерные решения для современного производства». Тебя ждут реальные проекты, возможность учиться рядом с домом, практика в Евразе и повышенная стипендия до 88 тысяч рублей. Есть бюджетные места. Поступай правильно. Поступай как инженер. Ищи в поисковике «Евраз НТИ УРФУ». Стипендия выплачивается при заключении ученического договора. Реклама не является публичной офертой. Подробности на ntuniver.ru. 0+. NTUFU имени первого президента России Бориса Николаевича Ельцина. Лицензия номер 2214.
2: Комарджоба Геноцвале. В старике Хинкалычи весь июль проходит фестиваль «Море хачапури». Приходите в гости и попробуйте хачапури по-аджарски с креветками, кальмаром, мидиями и судаком со шпинатом. Морские вкусы доступны только в июле. Успевай попробовать. Старик Хинкалыч – это оригинальный грузинский рецепт. Истинно кавказское гостеприимство и доступные цены.
3: Весь июль в строительном магазине «Сом» двойная выгода на самые необходимые товары.

0: Стройки. 10% скидка плюс 10% бонус на пароветрозащиту и Заспан Профлист на керамогранит и керамическую плитку. Обновим ваш дом с магазином СОМ. Акция с 4 по 31 июля. Подробности у продавцов и Бодригин Константин Дмитриевич. ОГРН по 304-662-533-101. 2026 год.
1: УБТ Сервис представляет высококачественный бетон. Произведен на новом итальянском оборудовании. Выгодные цены без посредников. Звоните 46-95-95. 46-95-95. Нижний Тагил. Восточное шоссе 27. Бетон от УБТ Сервис.
2: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле 41-87-04.

У Артика и Асти поп такой же модный, как сегодняшний день, ведь 9 июля – день моды. В группе Эко-радио ВКонтакте мы завершаем опрос на тему, какой должна быть одежда, успевая присоединиться к обсуждению. В следующем часе будем уже итоги подводить. А пока я решила выяснить, зачем же люди придумали моду, и причин оказалось достаточно много. И статус показать, и для социального одобрения, для защиты от природы и погоды, а также с помощью одежды и моды люди самовыражаются, получают уверенность. И истории, даже известны случаи, когда одежда выражала тихий, но яркий протест. Так что мода явно полезный и нужный инструмент в обществе. Поэтому на Эко-радио играют только самые стильные треки, например, как работа 2015-го «The Avenir to Let Myself Go», которую мы услышим прямо сейчас.

0: В мире, где все стало слишком предсказуемым.
1: В мире, где музыка теряется среди толпы. Вам не кажется, что все повторяется?
0: Эко-радио удивляет. То, чего ты ждешь каждую неделю.
2: Сломать шаблоны. Оказаться там, где ты еще не был. Открыть для себя мир Каверленда. Уникальные кавер-версии нашумевших хитов со всех уголков планеты.
0: Мир, где классические хиты звучат иначе.
2: Каждую субботу в 16:00 ты станешь главным героем музыкальной истории. Каверленд ждет тебя!
3: Ощути энергию электронной музыки. Лучшие треки и ремиксы от талантливых диджеев и продюсеров. Диджей Алексей Крафт и Настя Невская представляют радиошоу «Овердрайв». Не пропусти эфир в эту субботу в 22:00 в рамках проекта «Территория звука».
4: Чувствуешь этот азарт? Слышишь тихое кря-кря где-то вдалеке?
5: Это радиоутка зовет тебя на охоту. Здесь нет места сомнениям. Только интуиция, логика и немного удачи. Ведущие бросают тебе три утверждения. Среди них прячется утка. Ложь. Которую нужно вычислить. Угадай, правда или вымысел. И если все три раза ты попадешь в цель, ты настоящий охотник. Это не просто игра. Это проверка на прочность твоей интуиции. Не оставайся в стороне. Включайся, звони, побеждай. По будням в 9:30 утра. Телефон прямого эфира 8-34-35-41-66-66. Радиоутка. Здесь каждый может стать героем эфира.

0: Маково Городище. Семейное шоу «Приключения. Последний герой». Игры, испытания, краски и пена. Подробнее на сайте ermagorod.ru. Категория 0+.
1: Полгода плохая погода.
2: А в магазине «Сом» согревающее предложение. Бонус 10% на техноплекс, генераторы и тепловые пушки, на провода и тротуарную плитку. А также компенсируем 800 рублей на доставку стройматериалов до вашей дачи. Акция с 4 по 31 июля. Подробности у продавцов и Бедригин Константин Дмитриевич. ОГРН по 304-662-533-101. 2026 год.
3: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: 15 часов на Среднем Урале. Всем добрый день!
1: Эко-радио. Эко-радио. Новости.
2: В студии Александр Петров. Коротко о главном. Здравствуйте. Более 4000 выпускников Свердловской области воспользовались возможностью пересдать один из предметов ЕГЭ по выбору. Дополнительные экзаменационные дни – это 8 и 9 июля, уточнили в Департаменте информполитики региона. Переэкзаменоваться можно по любому ранее сданному предмету, независимо от полученного результата. При этом предыдущий балл аннулируется. В зачет идет только итог новой попытки. Самым востребованным предметом для пересдачи стало обществознание. Его выбрали 897 выпускников. Еще 783 человека решили улучшить результат по информатике, а 520 по русскому языку. По дорогам Свердловской области начнут курсировать беспилотные автомобили. Речь идет о грузовиках, которые будут работать на трассе М-12. Об этом на пресс-конференции во время выставки «Иннопром» сообщил губернатор региона Денис Паслер. По его словам, рядом с Красноуфимском планируется построить базу и центр обслуживания беспилотного транспорта. Губернатор также подтвердил, что до конца 2026 года в регионе планируют начать испытания беспилотных трамваев. Они будут работать на маршруте Екатеринбург. Верхняя Пышма – первая в России межмуниципальной трамвайной линии. В исправительных учреждениях Свердловской области осужденные не только отбывают наказание, но и получают профессию. За 2025-2026 учебный год более 2000 человек освоили специальности в профтехучилищах в СИН. Еще 8 заключенных учатся в вузах. В колониях региона работает 9 ведомств.

0: специальных профессиональных училищ, где обучают по 36 специальностям. В основном это рабочие профессии, которые нужны в самих учреждениях и на свободе, рассказали в пресс-службе Свердловского ГУФСИН. Самые популярные направления у осужденных – сварщики, крановщики, электромонтеры, слесари, швеи, повара. Есть и более редкие – печники, рамщики, прессовщики стеклопакетов и операторы станков с программным управлением. Госдума приняла закон, который обязывает детей трудовых мигрантов после достижения 18 лет либо оформить собственный патент, либо покинуть Россию. Документ был одобрен сразу во втором и третьем окончательном чтениях. После исполнения 18 лет иностранный гражданин обязан в течение 30 дней покинуть Россию, если не имеет иных законных оснований для пребывания в стране. О развитии событий мы расскажем вам в следующих выпусках новостей.
1: Все новости nt.ru.

0: Экорадио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, сегодня днем будет пасмурно, осадков не ожидается. Атмосферное давление в норме, ветер северо-восточный до 3 метров в секунду, температура воздуха плюс 26 градусов. А завтра синоптики обещают нам также пасмурный день, возможен дождь. Атмосферное давление в норме, ветер восточный до 3 метров в секунду, столбик термометра покажет плюс 24 градуса.

0: Где бы вы ни были, тут или там, а под песни Сережи Лазарева невозможно не пуститься в пляс. В целом, так можно сказать обо всех исполнителях, чьи работы есть на Эко-радио. В этом часе нам компанию составят Мод.
1: Космос — это синяки на твоем сердце, на твоем сердце, на твоем сердце. Наши чувства далеки.
0: Дуэт Филатов и Кэрос.
2: Километры дорог нам заменит мили. Где мы будем чилить? Где мы будем чилить?
0: Джейсон Дерула. А прямо сейчас продолжаем зажигать Дон Диабло.
3: Радио.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Святые угодники! Марти, машина времени готова!
2: И куда мы отправимся, док?
1: 2012-й. В Ямсаме, я считаю, тогда был лучший стейк. Вафу-стейк.
2: А помнишь их суп в 20-м? А коктейль с 14-го?
1: Координаты вбиты. Срочно летим!
0: Мы собрали машину времени для вас. Этим летом лучшие хиты прошлых лет в одном специальном меню «Назад в будущее» в Ямсаме.
3: В «Алмазе» золотые цепи от 7800 рублей за грамм. Выбор, который говорит за вас. «Алмаз» – подарок навсегда. Ленина 40, Ленина 71, Ленина 73. Подробности в салонах «Алмаз». Нижний Тагил, 2026 год.
4: Реклама на «Эко-радио». Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: Ветка радио.
1: Музыкальный портфель редакции в буквальном смысле переполнен песнями о любви. И тем не менее о любви пишут все новые и новые произведения. И очень часто на наш вопрос, ну что у вас новенького или чем вы нас порадуете, мы слышим ответ несколько смущенного автора музыки. Как хотите, а у меня опять про любовь. Ну что ж, про любовь, это про любовь.

Что-что, а дарить любимые букеты цветов всегда останется модной. И сегодня, между прочим, как раз отмечается День моды. Ну, вы поняли намек. А теперь давайте посмотрим результаты опроса в группе Эко-радио ВКонтакте. Мы сегодня выясняли, какой же должна быть одежда. Меньше всего опрошенных волнует качество. Чуть больше голосов собрала позиция, чтобы было стильно. Второе

место заняли те, кому главное, чтобы их одежда нравилась им самим, а лидеров голосования беспокоит практичность и удобство. Такой вот модный приговор вышел у нас сегодня. Завтра вас ждет новая интересная тема для обсуждений. Не пропустите ее, а пока продолжаем наш рейв с коллабом Феликс Йен, Кассандра, Boy, You Turn Me. Эко.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Покупайте выгодно в Светофоре. Колбаса докторская категория А. 229 рублей 90 копеек за килограмм. Низким ценам зеленый свет. Цена действует до 10 июля.
2: Нижний Тагил, 2026 год.
3: Белые медведи на льду!
4: Белые медведи на льду!
5: Гастроли в Нижнетагильском цирке. Большое ледовое шоу «Цирк на льду. Айсберг». Билеты в продаже.
6: 2026 год. 0+.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

У всех бывают моменты, когда начинаешь загоняться по поводу чужого мнения, и в такие времена нужно на повторе слушать трек группы «Пицца» и Леонида Агутина «Наплевать на всех», потому что вы все замечательные друзья. Это точно. А чужие непрошенные советы и комментарии стоит отправить в топку. На часах 15:41, и, увы, настало время прощаться. Но я, Маша Максимова, уже с нетерпением жду новой музыкальной встречи на любимом Эко-радио. А пока оставляю вас с лучшими хитами нон-стоп. Прямо сейчас услышим группу Nickelback и хит из 2008-го. If today was your last day.

0: Среднем Урале 16 часов. Радио. Новости.
1: В студии Александр Петров. Коротко о главном. Здравствуйте. Более 4000 выпускников Свердловской области воспользовались возможностью пересдать один из предметов ЕГЭ по выбору. Дополнительные экзаменационные дни – это 8 и 9 июля, уточнили в департаменте информполитики региона. Переэкзаменоваться можно по любому ранее сданному предмету, независимо от полученного результата. При этом предыдущий балл аннулируется. В зачет идет только итог новой попытки. Самым востребованным предметом для пересдачи стало обществознание. Его выбрали 897 выпускников. Еще 783 человека решили улучшить результат по информатике, а 520 по русскому языку. По дорогам Свердловской области начнут курсировать беспилотные автомобили. Речь идет о грузовиках, которые будут работать на трассе М-12. Об этом на пресс-конференции во время выставки «Иннопром» сообщил губернатор региона Денис Паслер. По его словам, рядом с Красноуфимском планируется построить базу и центр обслуживания беспилотного транспорта. Губернатор также подтвердил, что до конца 2026 года в регионе планируют начать испытания беспилотных трамваев. Они будут работать на маршруте Екатеринбург. Верхняя Пышма, первая в России межмуниципальной трамвайной линии. В исправительных учреждениях Свердловской области осужденные не только отбывают наказание, но и получают профессию. За 2025-2026 учебный год более 2000 человек освоили специальности в профтехучилищах в СИН. Еще 8 заключенных учатся в вузах. В колониях региона работает 9 ведомственных профессиональных училищ, где обучают по 36 специальностям. В основном это рабочие профессии, которые нужны в самих учреждениях и на свободе, рассказали в пресс-службе Свердловского ГУФСИН. Самые популярные направления у осужденных – сварщики, крановщики, электромонтеры, слесари, швеи, повара. Есть и более редкие – печники, рамщики, прессовщики стеклопакетов и операторы станков с программным управлением. Госдума приняла закон, который обязывает детей трудовых мигрантов после достижения 18 лет либо оформить собственный патент, либо покинуть Россию. Документ

0: был одобрен сразу во втором и третьем окончательном чтениях. После исполнения 18 лет иностранный гражданин обязан в течение 30 дней покинуть Россию, если не имеет иных законных оснований для пребывания в стране. О развитии событий мы расскажем вам в следующих выпусках новостей.
1: Все актуальные новости на нашей странице vk.com.

0: радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, 10 июля будет пасмурно, возможен дождь. Атмосферное давление в норме 742 миллиметра ртутного столба, ветер восточный до 3 метров в секунду, столбик термометра покажет плюс 24 градуса.

0: Авторадио. Реклама.
1: 11 июля в Ермаково городище семейное шоу «Приключения. Последний герой». Игры, испытания, краски и пена. Подробнее на сайте ermagorod.ru. Категория 0+.
0: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: Информация на правах рекламы. Институт 21 век приглашает на обучение в техникум на базе 9 и 11 классов по специальностям. Программирование, юриспруденция, экономика и бухучет, логистика, туризм, землеустройство. Заочное отделение без экзаменов. Телефон 25 79 50, Октябрьская революция 44, Нижний Тагил, 2026 год.
1: Эко-радио.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Весь июль в строительном магазине «Сом» двойная выгода на самые необходимые товары для стройки. 10% скидка плюс 10% бонус на пароветрозащиту из «Аспан» и «Профлист» на керамогранит и керамическую плитку. Обновим ваш дом с магазином «Сом». Акция с 4 по 31 июля. Подробности у продавцов. И.В. Дрыгин Константин Дмитриевич. ОГРН по 304-662-533-101. 2026 год.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: Радиоканал «Радио Экофонд». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-66-01585 от 24 мая 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Для слушателей старше 16 лет.
1: О том, что не купишь за деньги, но то, что можно сохранить. «Здоровое мнение» – проект, в котором мы обсуждаем все, что волнует каждого, заботящегося о своем здоровье. Советы экспертов и опыт пациентов. Слушайте по средам в 17.00 на Эко-радио. Проект «Здоровое мнение». Возрастная категория 16+.
2: Вот это номер! По будням слушайте утреннее шоу на Эко-радио. В 8.30 ведущие назовут автомобильный номер. Если вы счастливый обладатель этого номера, звоните нам в прямой эфир и забирайте крутой подарок.
3: Ощути энергию электронной музыки. Лучшие треки и ремиксы от талантливых диджеев и продюсеров. Диджей Алексей Крафт и Настя Невская представляют радиошоу «Овердрайв».

Остановись. Все мы ищем способ найти спокойствие и гармонию в этом мире. И теперь он у вас есть. Добро пожаловать в невесомость. Ваш путеводитель в мир осознанного отдыха. Алексей Крафт и Настя Невская приглашают вас на сеанс невесомости. Музыка, которая расслабит ваш разум и поможет найти внутренний покой. Путешествие в мир осознанности, спокойствия и гармонии. Каждое воскресенье в 22:00 в эфире Эко-радио Алексей Крафт и Настя Невская ждут тебя в невесомости. Ваш личный оазис спокойствия.

0: 11 июля в Ермаково-Городище семейное шоу «Приключения. Последний герой». Игры, испытания, краски и пена. Подробнее на сайте ermagorod.ru. Категория 0+.
1: Белые медведи в Нижнем Тагиле?
2: Белые медведи в Нижнем Тагиле!
3: Мастера манежа и фигурного катания! Живой лед и белые медведи! Цирк на льду! Айсберг! Билеты в продаже!
4: 2026 год. 0+.
5: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: На Среднем Урале 17 часов. Радио. Новости.
1: В студии Александр Петров. Коротко о главном. Здравствуйте. Более 4000 выпускников Свердловской области воспользовались возможностью пересдать один из предметов ЕГЭ по выбору. Дополнительные экзаменационные дни – это 8 и 9 июля, уточнили в Департаменте информполитики региона. Переэкзаменоваться можно по любому ранее сданному предмету, независимо от полученного результата. При этом предыдущий балл аннулируется. В зачет идет только итог новой попытки. Самым востребованным предметом для пересдачи стало обществознание. Его выбрали 897 выпускников. Еще 783 человека решили улучшить результат по информатике, а 520 по русскому языку. По дорогам Свердловской области начнут курсировать беспилотные автомобили. Речь идет о грузовиках, которые будут работать на трассе М-12. Об этом на пресс-конференции во время выставки «Иннопром» сообщил губернатор региона Денис Паслер. По его словам, рядом с Красноуфимском планируется построить базу и центр обслуживания беспилотного транспорта. Губернатор также подтвердил, что до конца 2026 года в регионе планируют начать испытания беспилотных трамваев. Они будут работать на маршруте Екатеринбург. Верхняя Пышма – первая в России межмуниципальной трамвайной линии. В исправительных учреждениях Свердловской области осужденные не только отбывают наказание, но и получают профессию. За 2025-2026 учебный год более 2000 человек освоили специальности в профтехучилищах в СИН. Еще 8 заключенных учатся в вузах. В колониях региона работает 9 ведомственных профессиональных училищ, где обучают по 36 специальностям. В основном это рабочие профессии, которые нужны в самих учреждениях и на свободе, рассказали в пресс-службе Свердловского ГУФСИН. Самые популярные направления у осужденных – сварщики, крановщики, электромонтеры, слесари, швеи и повара. Есть и более редкие – печники, рамщики, прессовщики стеклопакетов и операторы станков с программным управлением. Госдума приняла закон, который обязывает детей трудовых мигрантов после достижения 18 лет либо оформить собственный патент, либо покинуть Россию. Документ был одобрен сразу во втором и третьем окончательном чтениях. После исполнения 18 лет иностранный гражданин обязан в течение 30 дней покинуть Россию, если не имеет иных законных оснований для пребывания в стране. О развитии событий мы расскажем вам в следующих выпусках новостей.
0: Все новости nt.ru.

0: Эко-радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, 10 июля будет пасмурно, возможен дождь. Атмосферное давление в норме 742 миллиметра ртутного столба, ветер восточный до 3 метров в секунду, столбик термометра покажет плюс 24 градуса.
2: Если хочешь, чтобы...

0: Экорадио. Реклама.
1: Компания «Средний Урал» реализует продукцию собственного производства. Бетон, раствор, плиты дорожные, бетонные кольца, бордюр тротуарный и дорожный, сваи железобетонные, фундаментные блоки и перемычки. «Средний Урал», Краснознаменная, 55, телефон 920-092, 920-660, Нижний Тагил.
2: В «Алмазе» золотые цепи от 7800 рублей за грамм. Выбор, который говорит за вас. «Алмаз» – подарок навсегда. Ленина 40, Ленина 71, Ленина 73. Подробности в салонах «Алмаз». Нижний Тагил, 2026 год.
3: Комарджоба Геноцвале. В старике Хинкалычи весь июль проходит фестиваль «Море хачапури». Приходите в гости и попробуйте хачапури по-аджарски с креветками, кальмаром, мидиями и судаком со шпинатом. Морские вкусы доступны только в июле. Успевай попробовать. Старик Хинкалыч – это оригинальный грузинский рецепт, истинно кавказское гостеприимство и доступные цены.
4: Весь июль в строительном магазине «Сом» двойная выгода на самые необходимые товары для стройки. 10% скидка плюс 10% бонус на пароветрозащиту из «Аспан» и «Профлист» на керамогранит и керамическую плитку. Обновим ваш дом с магазином «Сом». Акция с 4 по 31 июля. Подробности у продавцов и Байдригин Константин Дмитриевич. Уверен, по 304-662-533-101-2026 год.
0: 11.

0: Кадище. Семейное шоу «Приключения. Последний герой». Игры, испытания, краски и пена. Подробнее на сайте ermagorod.ru. Категория 0+.
1: Хончи Уникум Тагил. Истинная роскошь с искусственным интеллектом. Хончи. Государственная компания с государственным контролем качества. Роскошные автомобили представительского класса. От 2 миллионов 890 тысяч рублей. Отличный шанс стать владельцем премиального автомобиля. Звоните 370303. Код Тагила 3435. Хончи Уникум Тагил. Черноисточинское шоссе 74В. Акция до конца июля текущего года. Указана стоимость на Хончи HS3.
2: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: Это радио. Реклама.
1: Святые угодники! Марти, машина времени готова!
2: И куда мы отправимся, док?
1: 2012-й. В Ямсаме, я считаю, тогда был лучший стейк. Вафу стейк.
2: А помнишь их суп в 20-м? А коктейли с 14-го?
1: Координаты вбиты. Срочно летим!
3: Мы собрали машину времени для вас. Этим летом лучшие хиты прошлых лет в одном специальном меню «Назад в будущее» в Ямсаме.
4: Выбираешь, куда поступать после школы? НТИ УРФУ открывает программу обучения при поддержке Евраза. Ты можешь поступить на 5-летнюю программу «Инженерные решения для современного производства». Тебя ждут реальные проекты, возможность учиться рядом с домом, практика в Евразе и повышенная стипендия до 88 тысяч рублей. Есть бюджетные места. Поступай правильно. Поступай как инженер. Ищи в поисковике «Евраз НТИ УРФУ». Стипендия выплачивается при заключении технического договора. Реклама не является публичной офертой. Подробности на ntuniver.ru. 0+. NTUFU имени первого президента России Бориса Николаевича Ельцина. Лицензия номер 2214.
5: 11 июля в Ермаково-городище. Семейное шоу «Приключения. Последний герой». Игры, испытания, краски и пена. Подробнее на сайте ermagorod.ru. Категория 0+.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: Это радио «Утка» зовет тебя на охоту. Здесь нет места сомнениям. Только интуиция, логика и немного удачи. Ведущие бросают тебе три утверждения. Среди них прячется утка.
1: Ложь.
0: Которую нужно вычислить. Угадай, правда или вымысел. И если все три раза ты попадешь в цель, ты настоящий охотник. Это не просто игра. Это проверка на прочность твоей интуиции. Не оставайся в стороне. Включайся, звони, побеждай. По будням в 9:30 утра. Телефон прямого эфира 8-34-35-41-66-66. Радио «Утка». Здесь каждый может стать героем эфира.
2: В мире, где все стало слишком предсказуемым.
3: В мире, где музыка теряется среди толпы. Вам не кажется, что все повторяется?
2: Эко-радио удивляет. То, чего ты ждешь каждую неделю.
4: Сломать шаблоны. Оказаться там, где ты еще не был. Открыть для себя мир Каверленда. Уникальные кавер-версии нашумевших хитов со всех уголков планеты.
2: Мир, где классические хиты звучат иначе.
4: Каждую субботу в 16:00 ты станешь главным героем музыкальной истории.
5: Каверленд ждет тебя!
6: Ощути энергию электронной музыки. Лучшие треки и ремиксы от талантливых диджеев и продюсеров. Диджей Алексей Крафт и Настя Невская представляют радиошоу «Овердрайв».

0: Эльдорадио. Реклама. 11 июля в Ермаково городище семейное шоу «Приключения. Последний герой». Игры, испытания, краски и пена. Подробнее на сайте ermagorod.ru. Категория 0+.
1: Только 10 июля в Светофоре. Крыло куриное, замороженное. 149 рублей 90 копеек за килограмм. Низким ценам зеленый свет.
2: Нижний Тагил, 2026 год.
3: Белые медведи на льду!
4: Белые медведи на льду!
5: Гастроли в Нижнетагильском цирке! Большое ледовое шоу «Цирк на льду. Айсберг». Билеты в продаже.
6: 2026 год. 0+.
7: Полгода плохая погода.
8: А в магазине «Сом» согревающее предложение. Бонус 10% на техноплекс, генераторы и тепловые пушки, на провода и тротуарную плитку. А также компенсируем 800 рублей на доставку стройматериалов до вашей дачи. Акция с 4 по 31 июля. Подробности у продавцов. И Байдригин Константин Дмитриевич. ОРН по 304-662-533-101. 2026 год.
9: Обновленный «Хавейл Джолион» разработан специально для России. Автомобиль оснащен полным зимним пакетом и обладает эргономичным интерьером, проекционным дисплеем и физическими кнопками. Мы все разные, но ценим одно и то же и выбираем то, в чем точно уверены.
10: «Хавейл Джолион» от 1 899 тысяч рублей и доп. Оборудование бесплатно в Акаме Тагил, Восточное шоссе 3.
11: Реклама ООО «Тагил Авто». Указана цена на «Хавейл Джолион» в комплектации «Комфорт», передний привод с учетом всех действующих предложений. Акция с 1 июня по 31 июля 2026 года. Не оферта. Подробности в отделе продаж.
12: «Хончи Уникум Тагил». Истинная роскошь с искусственным интеллектом. «Хончи» – государственная компания с государственным контролем качества. Роскошные автомобили представительского класса.
13: От 2 миллионов 890 тысяч рублей.
12: Отличный шанс стать владельцем премиального автомобиля.
13: Звоните 370303. Код Тагила 3435.
12: «Хончи Уникум Тагил». Черноисточинское шоссе 74В.
11: Акция до конца июля текущего года. Указана стоимость на «Хончи HS3».
14: Ищите современный кроссовер по выгодной цене только в Saturn R Auto на Свердловском шоссе 37, TNT 7.

0: До 650 тысяч рублей. Стильный дизайн, турбированный двигатель, большой багажник и просторный салон. Это отличный выбор для города и путешествий. Saturn R Auto. Свердловское шоссе 37. Официальный дилер Tenet в Нижнем Тагиле. Звоните 37 05 65. Акции с 1 по 31 июля. Подробности по телефону. Нижний Тагил. 2026 год.
1: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: Новости.
1: В студии Александр Петров. Коротко о главном. Здравствуйте. В Нижнем Тагиле подешевела аренда однокомнатного и двухкомнатного жилья, но выросли ставки по сдаче трехкомнатного. Несмотря на колебания рынка в первой половине 2026 года, Нижний Тагил остается одним из самых доступных городов России по съему квартир. Сейчас снять однушку можно в среднем за 20 тысяч рублей. Среди крупных городов России жилье дешевле только в Пензе и Волжском, подсчитали аналитики профильного издания «Мир квартир». Более 4000 выпускников Свердловской области воспользовались возможностью пересдать один из предметов ЕГЭ по выбору. Дополнительные экзаменационные дни назначены на 8 и 9 июля, уточнили в Департаменте информполитики региона. Переэкзаменовка идет по любому ранее сданному предмету, при этом предыдущий балл аннулируется, в зачет идет только итог новой попытки. Самым востребованным предметом для пересдачи стало обществознание. Его выбрали 897 выпускников. Еще 783 человека решили улучшить результат по информатике, 520 по русскому языку. Минздрав Свердловской области пообещал премии медработникам, идеи которых помогут улучшить здравоохранение в регионе. Для них открыли доступ к системе подачи предложений, воспользоваться которой могут абсолютно все сотрудники. Инициативы рассмотрит специальная комиссия. Предложения оценят по эффективности, после чего им присвоят одну из категорий – успешная, безусловно успешная или регионального уровня. Свердловчане все чаще задумываются о дополнительном заработке. Согласно исследованию HeadHunter, во втором квартале 2026 года 53% рассматривают возможность подработки. При этом реально имеет вторую работу лишь 7% опрошенных. Больше всего хотят, но не всегда могут найти дополнительный доход представители творческих профессий и сферы красоты. По 41% специалистов из направлений искусства, развлечения, масс-медиа и спорт-салоны красоты заявили о заинтересованности в подработке. Чуть меньше 37% среди маркетологов, рекламщиков и работников сферы домашнего персонала. Врачи и фармацевты тоже не прочь приработать, таких 36%. А вот руководители высшего звена, напротив, меньше всего задумываются о дополнительной занятости. О развитии событий мы расскажем вам в следующих выпусках новостей.
0: Все актуальные новости на нашей странице vk.com.

0: Радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, 10 июля будет пасмурно, возможен дождь. Атмосферное давление в норме 742 миллиметра ртутного столба, ветер восточный до 3 метров в секунду, столбик термометра покажет плюс 24 градуса.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Автопрогноз от Аками Тагил. В районе вашего двора устойчивый антициклон восхищенных взглядов.
2: Смотри, это же белцы X50+.
1: По данным автослужб, на дорогах надежность, уверенная управляемость, а еще гарантия 5 лет.
3: Весь июль в Аками Тагил на Восточном шоссе 3 на BLG X50+ спеццена от 1 800 000 рублей и комплект доп. Оборудования бесплатно. В путешествие с Аками Тагил.
4: Реклама полная, реклама неверна. Указана минимальная цена на BLG X50+, комплектация и акции, все действующие предложения. Количество автомобилей ограничено, акция с 1 по 31 июля 2026 года. Подробности в отделе продаж.
5: 11 июля в Ермаково городище семейное шоу «Приключения. Последний герой». Игры, испытания, краски и пена. Подробнее на сайте ermagorod.ru.
6: Категория 0+.
7: Жара устала вас томить? Пора прохладу в дом пустить. Ищите кондиционер? В Центр спецклимата вы найдете более 20 моделей кондиционеров на любой вкус и бюджет. Выполним монтаж без пыли и грязи. Работаем профессионально уже более 15 лет. Ждем вас в центре города по адресу Циолковского, 45. Звоните 8-34-35-411-411. Прохлада и комфорт там, где Центр спецклимат.
8: Компания «Средний Урал» реализует продукцию собственного производства. Бетон, раствор, плиты дорожные, бетонные кольца, бордюр тротуарный и дорожный, свои железобетонные, фундаментные блоки и перемычки. «Средний Урал», Краснознаменная, 55, телефон 920-092, 920-660, Нижний Тагил.
9: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41-87-04.

Это было давно так. Мы не виделись 100 лет. Закрывали глаза в такт, открывали на рассвет, расставались на запад и на юг возвращались. Столько пятен на картере.

0: тысяч рублей. Отличный шанс стать владельцем премиального автомобиля. Звоните 370303, код Тагила 3435. Хончи Уникум Тагил. Черноисточинское шоссе 74В. Акция до конца июля текущего года. Указана стоимость на Хончи HS3.
1: Лето. Время путешествий.
0: Время ярких путешествий с кроссовером JQ J6. Вместительный багажник, просторный салон, адаптивная подвеска и приятная цена от 1 миллиона 999 тысяч рублей. И комплект доп. Оборудования бесплатно в Аками Тагил, Восточное шоссе 3. Успей за новым JQ на удивительных условиях в Аками Тагил.
2: Реклама. Повод и главная оферта. Указана минимальная цена на JQ J6 в комплектации. Актив с учетом всех действующих предложений. Количество автомобилей ограничено. Акция с 1 по 31 июля 2026 года. Подробности в отделе продаж.
3: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

Я не силен в арифметике, и мой пример ведь не безукоризнен. Но я замуровал прям

0: Это радио. Реклама.
1: В Алмазе золотые цепи от 7800 рублей за грамм. Выбор, который говорит за вас. Алмаз. Подарок навсегда. Ленина 40, Ленина 71, Ленина 73. Подробности в салонах Алмаз. Нижний Тагил. 2026 год.
2: Только 10 июля в Светофоре. Минтай свежемороженый без головы. 189 рублей 90 копеек за килограмм. Низким ценам зеленый свет.
3: Нижний Тагил, 2026 год.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: среднем Урале 19 часов. Новости.
1: В студии Александр Петров, коротко о главном. Здравствуйте. В Нижнем Тагиле подешевела аренда однокомнатного и двухкомнатного жилья, но выросли ставки по сдаче трехкомнатного. Несмотря на колебания рынка в первой половине 2026 года, Нижний Тагил остается одним из самых доступных городов России по съему квартир. Сейчас снять однушку можно в среднем за 20 тысяч рублей. Среди крупных городов России жилье дешевле только в Пензе и Волжском, подсчитали аналитики профильного издания «Мир квартир». Более 4000 выпускников Свердловской области воспользовались возможностью пересдать один из предметов ЕГЭ по выбору. Дополнительные экзаменационные дни назначены на 8 и 9 июля, уточнили в Департаменте информполитики региона. Переэкзаменовка идет по любому ранее сданному предмету, при этом предыдущий балл аннулируется, в зачет идет только итог новой попытки. Самым востребованным предметом для пересдачи стало обществознание. Его выбрали 897 выпускников. Еще 783 человека решили улучшить результат по информатике, от 520 по русскому языку. Минздрав Свердловской области пообещал премии медработникам, идеи которых помогут улучшить здравоохранение в регионе. Для них открыли доступ к системе подачи предложений, воспользоваться которой могут абсолютно все сотрудники. Инициативы рассмотрит специальная комиссия. Предложения оценят по эффективности, после чего им присвоят одну из категорий – успешная, безусловно успешная или регионального уровня. Свердловчане все чаще задумываются о дополнительном заработке. Согласно исследованию HeadHunter, во втором квартале 2026 года 53% рассматривают возможность подработки. При этом реально имеют вторую работу лишь 7% опрошенных. Больше всего хотят, но не всегда могут найти дополнительный доход представители творческих профессий и сферы красоты. По 41% специалистов из направлений искусства, развлечения, масс-медиа и спорт-салоны красоты заявили о заинтересованности в подработке, чуть меньше 37% среди маркетологов, рекламщиков и работников сферы домашнего персонала. Врачи и фармацевты тоже не прочь приработать, таких 36%. А вот руководители высшего звена, напротив, меньше всего задумываются о дополнительной занятости. О развитии событий мы расскажем вам в следующих выпусках новостей.
0: Все новости nt.ru.

0: Радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, 10 июля будет пасмурно, возможен дождь. Атмосферное давление в норме 742 миллиметра ртутного столба, ветер восточный до 3 метров в секунду, столбик термометра покажет плюс 24 градуса.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Друзья, внимание! 12 июля в Черноисточинске главное музыкальное событие этого лета. Масштабный праздник 300 лет Черноисточинску. На главной сцене Демидов Фест на Демидовском заводе лучшие уральские группы. На малой сцене хоры артистов и гостей. Весь день ремесленная ярмарка, вкусная еда и мастер-классы. Вход свободный. Автобусы номер 104 и 146 из Нижнего Тагила. Подробности в группе ВКонтакте «Креативный кластер Черноисточинск завод 0+».
2: 11 июля в Ермаково городище семейное шоу «Приключения. Последний герой». Игры, испытания, краски и пена. Подробнее на сайте ermagorod.ru. Категория 0+.
3: Весь июль в строительном...

0: Это радио. Реклама.
1: Выбираешь, куда поступать после школы? НТИ УРФУ открывает программу обучения при поддержке Евраза. Ты можешь поступить на 5-летнюю программу «Инженерные решения для современного производства». Тебя ждут реальные проекты, возможность учиться рядом с домом, практика в Евразе и повышенная стипендия до 88 тысяч рублей. Есть бюджетные места. Поступай правильно. Поступай как инженер. Ищи в поисковике «Евраз НТИ УРФУ». Стипендия выплачивается при заключении ученического договора. Реклама не является публичной офертой. Подробности на ntuniver.ru. 0+. NTU УРФУ имени первого президента России Бориса Николаевича Ельцина. Лицензия номер 2214.
2: Покупайте выгодно в Светофоре. Томатная паста «Кухмастер». 950 граммов. 139 рублей 90 копеек. Низким ценам «Зеленый свет». Цена действует до 10 июля.
3: Нижний Тагил. 2026 год.
4: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

Радиоканал «Радио Экофонд». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-66-01585 от 24 мая 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Для слушателей

0: старше 16 лет.
1: Ощути энергию электронной музыки. Лучшие треки и ремиксы от талантливых диджеев и продюсеров. Диджей Алексей Крафт и Настя Невская представляют радиошоу «Овердрайв». Не пропусти эфир в эту субботу в 22:00 в рамках проекта «Территория звука».
0: Чтобы услышать хиты планеты и крутые проекты, достаточно включить Эко-радио. Чтобы все это увидеть, достаточно вступить в нашу группу ВКонтакте. vk.com/Эко-радио. Подпишись и будь в курсе всех событий.
2: О том, что не купишь за деньги, но то, что можно сохранить. «Здоровое мнение» – проект, в котором мы обсуждаем все, что волнует каждого, заботящегося о своем здоровье. Советы экспертов и опыт пациентов. Слушайте по средам в 17:00 на Эко-радио. Проект «Здоровое мнение». Возрастная категория 16+.
3: Вот это номер! По будням слушайте утреннее шоу на Эко-радио. В 8:30 ведущие назовут автомобильный номер. Если вы счастливый обладатель этого номера, звоните нам в прямой эфир и забирайте крутой подарок.
4: Остановись. Все мы ищем способ найти спокойствие и гармонию в этом мире. И теперь он у вас есть. Добро пожаловать в невесомость. Музыка, которая расслабит ваш разум и поможет найти внутренний покой. Каждое воскресенье в 22:00 в эфире Эко-радио Алексей Крафт и Настя Невская ждут тебя в невесомости. Ваш личный оазис спокойствия.

0: радио. Новости.
1: В студии Александр Петров. Коротко о главном. Здравствуйте. В Нижнем Тагиле подешевела аренда однокомнатного и двухкомнатного жилья, но выросли ставки по сдаче трехкомнатного. Несмотря на колебания рынка в первой половине 2026 года, Нижний Тагил остается одним из самых доступных городов России по съему квартир. Сейчас снять однушку можно в среднем за 20 тысяч рублей. Среди крупных городов России жилье дешевле только в Пензе и Волжском, подсчитали аналитики профильного издания «Мир квартир». Более 4000 выпускников Свердловской области воспользовались возможностью пересдать один из предметов ЕГЭ по выбору. Дополнительные экзаменационные дни назначены на 8 и 9 июля, уточнили в Департаменте информполитики региона. Переэкзаменовка идет по любому ранее сданному предмету, при этом предыдущий балл аннулируется, в зачет идет только итог новой попытки. Самым востребованным предметом для пересдачи стало обществознание. Его выбрали 897 выпускников. Еще 783 человека решили улучшить результат по информатике, от 520 по русскому языку. Минздрав Свердловской области пообещал премии медработникам, идеи которых помогут улучшить здравоохранение в регионе. Для них открыли доступ к системе подачи предложений, воспользоваться которой могут абсолютно все сотрудники. Инициативы рассмотрит специальная комиссия. Предложения оценят по эффективности, после чего им присвоят одну из категорий – успешное, безусловно успешное или регионального уровня. Свердловчане все чаще задумываются о дополнительном заработке. Согласно исследованию HeadHunter, во втором квартале 2026 года 53% рассматривают возможность подработки. При этом реально имеют вторую работу лишь 7% опрошенных. Больше всего хотят, но не всегда могут найти дополнительный доход представители творческих профессий и сферы красоты. По 41% специалистов из направлений искусства, развлечения, масс-медиа и спорт-салоны красоты заявили о заинтересованности в подработке. Чуть меньше 37% среди маркетологов, рекламщиков и работников сферы домашнего персонала. Врачи и фармацевты тоже не прочь приработать, таких 36%. А вот руководители высшего звена, напротив, меньше всего задумываются о дополнительной занятости. О развитии событий мы расскажем вам в следующих выпусках новостей.
0: Все актуальные новости на нашей странице vk.com.

0: Эко-радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, 10 июля будет пасмурно, возможен дождь. Атмосферное давление в норме 742 миллиметра ртутного столба, ветер восточный до 3 метров в секунду, столбик термометра покажет плюс 24 градуса.

Не знаю, кто ты и откуда. С тобой дни летят будто минуты. Когда на расстоянии со мной меньше фута. Это очень важные секунды. То, что сейчас слышишь, это то, что к тебе чувствую. В моей хате много всего, но без тебя так пусто. Пацаны сказали, ты была искусственна, а я до

0: Экорадио. Реклама.
1: Белые медведи на льду!
2: Белые медведи на льду!
3: Гастроли в Нижнетагильском цирке. Большое ледовое шоу «Цирк на льду. Айсберг». Билеты в продаже.
4: 2026 год. 0+.
0: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

встретимся как-то в центре, не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре, ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.

0: непредсказуемым.
1: В мире, где музыка теряется среди толпы. Вам не кажется, что все повторяется?
2: Эко-радио удивляет. То, чего ты ждешь каждую неделю.
3: Сломать шаблоны. Оказаться там, где ты еще не был. Открыть для себя мир Каверленда. Уникальные кавер-версии нашумевших хитов со всех уголков планеты.
2: Мир, где классические хиты звучат иначе.
3: Каждую субботу в 16:00 ты станешь главным героем музыкальной истории.
4: Каверленд ждет тебя!
5: Чувствуешь этот азарт? Слышишь тихое кря-кря где-то вдалеке?
6: Это радиоутка зовет тебя на охоту. Здесь нет места сомнениям. Только интуиция, логика и немного удачи. Ведущие бросают тебе три утверждения. Среди них прячется утка.
7: Ложь.
6: Которую нужно вычислить. Угадай, правда или вымысел. И если все три раза ты попадешь в цель, ты настоящий охотник. Это не просто игра. Это проверка на прочность твоей интуиции. Не оставайся в стороне. Включайся, звони, побеждай. Дай по будням в 9:30 утра. Телефон прямого эфира 8-34-35-41-66-66. Радиоутка. Здесь каждый может стать героем эфира.
8: Ощути энергию электронной музыки. Лучшие треки и ремиксы от талантливых диджеев и продюсеров. Диджей Алексей Крафт и Настя Невская представляют радиошоу «Овердрайв».

Дискорадио. Радио.

0: российской электронной музыки в еженедельном радио-шоу и подкасте.
1: Добрый вечер, дорогие друзья! В эфире музыкально-просветительский проект «Русская кибернетика». Для вас работают Евгений Свалов, Формал и Александр Киреев.

Русскую кибернетику сегодня открыл Сергей Стендаль с композицией «Реверии». Это состояние мечтательности, задумчивости и, на мой взгляд, у Сергея абсолютно получилось передать это состояние средствами музыки. Отмечу, что растет интерес к лейблу «Rewawen». Это относительно молодое издательство, основанное в 2023 году, но поскольку это проект двух очень опытных участников международной электронной сцены, Сергея Толстого и Алексея Манго-Голованова, то и прогресс ожидаемо быстрее обычного. Мы продолжаем вместе с дуэтом «Север» Михаила и Павла Новиковых. Новый трек в соавторстве с Папаго и Агасси называется «Tomorrow», и помним, что важно не откладывать жизнь на завтра.

Следующий трек прошел любопытный путь к успеху и официальному изданию в диджейской версии. Ее сделал Лео Коновалов. Аргентинский электронный музыкант и диджей. Лео родился и вырос в Аргентине, но сохранил русскую фамилию Коновалов. О треке Open Your Eyes 2.0 рассказывает Samvel Amaze. Лео отредактировал мою работу для своих диджейских выступлений, и во время одного из них к нему подошел музыкант и диджей Симон Вуарамбон, попросил поделиться, и так Эдит добрался до Эрнана Катаньо. Samvel решил, что поскольку версия Коновалова получила одобрение больших имен, то она тем более должна стать общедоступной.

Это новая работа Александра Духневича появится на всех основных музыкальных площадках уже в ближайшую пятницу, 10 июля. Трек называется «Vivid Trip».

середине июня мы впервые обратили внимание на этого музыканта благодаря издательству Spring Tube. Его зовут Сэм Динс. Он делает последовательные шаги в современном прогрессив-хаусе. Новая работа называется Ascension — «Восхождение».

Российское издательство Interplay Flow продолжает развивать сотрудничество с иностранными авторами, и сейчас мы послушаем трек Фрейзера Кеноби. Он музыкант из Австралии, перебравшийся жить и творить в Лондон. Его основные жанры — мелодик и прогрессив хаус.

0: В эфире лаборатория русской кибернетики. Ее заведующий Александр Киреев.
1: Агата. Это же группа Агата Кристи, да? Готичный вокал братьев Самойловых, кассеты 90-х. Ну, впрочем, сегодняшняя история о том, что иногда нужно вовремя остановиться, чтобы не превратиться в пепел воспоминаний. У имени Агата есть адресочки и постарше. Сицилийская мученица

Века, чье имя с греческого переводится как «доброе». Агат ужгли на углях за отказ отречься от веры, а лава Этны, вулкана Этны, по преданию, во время извержения через год после ее смерти остановилась, так и не дошла до города. Какая все-таки молодец Агата? И с тех пор эту святую просят оборонять дом именно от огня. Зачем я это рассказываю? Потому что у героини одноименная песни Агата новосибирского дуэта Армида дело идет совсем наоборот, потому что она сама опищает пожар. Та вроде бы защищала от пожара, а эта сама является источником. Иронично. Вокалистка Мария поет и пишет тексты, Дмитрий отвечает за синтезаторы и программирование. Кстати, у него в послужном списке еще пара проектов: «Культура курения» и «Ведьма Готик». Ребята дебютировали 24 июня в местном творческом центре «Башня на Марксе», а 2 июля выпустили альбом «Чужие сны», где Агата в нем самая огненная вещица. Вокал Марии ведет мелодию поверх хорошо темперированных синтезаторов, а имя героини раз за разом всплывает в припеве, будто заклинание, которым ее пытаются остановить. В тех самых куплетах дрожащие руки, пустые карманы, бензин на мерзлой земле. Ровно то, от чего веками просят защищаться по имени этой святой. Ну а по воздушному вокалу над атмосферными синтезаторами Армида поразительно похожа на проект Яны Кедриной. Это кедр ливанский. Разве что у той дебютный трек 2015 года назывался «Сгорает». Послушаем песню Агата от Армиды. Кажется, здесь огонек только разгорается.

спасибо лаборатории русской кибернетики за яркую премьеру этой недели. Мы продолжаем вместе с Дмитрием Галущинским, его проектом Dave Storm и издательством Magic Room. Трек называется «Футурист».

Николай Манчев этим летом продолжает поддерживать прочные творческие связи с Германией. Только что состоялась премьера трека «My Heart» — «Мое сердце» от проекта «Gorge Havoc» на берлинском лейбле «Watergate». А также Николай обустроил музыкальную студию в Дюссельдорфе. Пока нет ориентиров, как надолго он там задержится, но в соцсетях регулярно показывает видеокусочки.

Очень проникновенную, доверительную версию песни «Ветер перемен» сделал российский электронный музыкант Евгений Никулин. Monotech. 42 года назад, в 1984-м, на киноэкраны вышел фильм «Мэри Поппинс. До свидания», где ее исполнили Павел Смеян и Татьяна Воронина на стихи Наума Олева и музыку Максима Дунаевского. Дальше слова Жени. «У каждого из нас есть песня, которая своим обаянием уносит в беззаботное детство. Для меня этим чудесным свойством всегда обладала песня «Ветер перемен». Слушаем Monotech Remix.

Дуэт «Street Choice» Александра Радакова и Артема Васильева объединился с пионером российского хип-хопа Андреем Цыгановым, он же «Мистер Малой». Итогом стал классный трек «Небо в тучах», причем сразу в нескольких версиях на лейбле «Ствол». Если вы не фанат речитатива и больше любите хаус, то просто включите инструментальную версию.

Евгений Ившин и его новый студийный эксклюзив под названием House of Keys. Это дом клавиш или дом нот. В общем, трек посвящение фортепиано. В России, кстати, можно часто увидеть такие вывески, например, «Мир тетрадей» или «Дом выпечки». Пожалуй, дом клавиш или дом нот может быть отличным большим музыкальным магазином.

Заключительные 5 минут в первом кибернетическом часе сегодня проведем с мексиканским электронным музыкантом Адриэлем Ардуино и его треком Low Light с приглушенным слабым светом. Это премьера от российского издательства Bassmatic. Их каталог открыл 300 релизов. Этот сингл под номером 201. Проделана гигантская работа и многое впереди.

0: 22 часа.
1: Когда солнечный свет пронизывает лучами насквозь, когда шумные мегаполисы поглощают без остатка, а мимо проносятся незнакомые, но удивительные лица людей, появляется ощущение настоящей энергии, способной откликаться на мысли и чувства.
2: В эфире «Территория звука».

as we become.

0: Когда шумные мегаполисы поглощают без остатка, а мимо проносятся незнакомые, но удивительные лица людей, появляется ощущение настоящей энергии, способной откликаться на мысли и чувства.
1: В эфире «Территория звука».

прости, сегодня не могу. Ты бы забрала и мою тень и вернула бы ее к утру. Помолчи для меня, появись мне хоть в снах. Ты поверь мне, я тоже скучаю сейчас. И других со мной нет, никого со мной нет. Я один, и я каждый считаю момент.

знаю, кто ты и откуда. С тобой дни летят будто минуты, когда на расстоянии со мной меньше фута. Это очень важные секунды. То, что сейчас слышишь, это то, что к тебе чувствую. В моей хате много всего, но без тебя так пусто. Пацаны сказали, ты была искусственна, а я до сих пор считаю то, что ты

0: мне чуть-чуть музыки.
1: Ты не обязан нравиться людям. Люди не обязаны любить тебя. Они даже не обязаны уважать тебя. Но когда ты смотришь в зеркало,

во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься? И что?

Ночь, дождь, тело на тело. Это мне нравится больше, чем оголтелая зима. И ты все гонишь, гонишь. Лучше сведи нас с ума. Это запомнится точно, чем эта пресная весна, в которой тонешь, тонешь.

радиоканал «Радио Экофонд». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-66-01585 от 24 мая 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Для слушателей старше 16 лет.